меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

сестреньки к нему желательно нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью и тихой радостью. Ну как же можно без гуся? Нет, не дождетесь, а так, что дай вам Бог здоровья.

чего рыбак о ней не знал. Вел шаланды в море он, тоскуя. Никогда еще морской причал не видал.

видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой,

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Аленушка, Аленушка, Алена, сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай одним движением ресниц, расскажет мне

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

«Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

щетка, пулемет. Посредине точно бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.

0: будешь именитым.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции столетия, теми, подтверждающие свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада». От вредителей «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
4: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно 100 карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
5: Удобрение серии «Здравинь». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравинь». Экономично и просто. «Здравинь» — это выгодно.
6: Весна. Тепло. И вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» — территория без клещей. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
9: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
11: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
10: Из-за чего это происходит?
11: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
10: А чем это грозит?
11: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
10: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
11: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
10: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
11: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
10: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности. Подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: радио «Шансон».
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. В столице мероприятие проходит на традиционных площадках и локациях для удобства верующих, организованной трансляцией праздничных богослужений. До 11 утра перекрыли несколько улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы. Утром станции метро «Проспект Мира», «Новокузнецкая» и «Рижская» работают только на вход и пересадку до окончания развоза пассажиров. Санкт-Петербургу сегодня исполняется 323 года. Именно 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость. Согласно традиции, в 10 часов утра состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику императору Петру Великому на Сенатской площади, больше известному под названием «Медный всадник». В церемонии примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты ЗАГС Собрания, почетные граждане города. Затем по Адмиралтейской набережной под звуки военного духового оркестра маршем пройдет рота почетного караула. Праздничная программа охватит всю текущую неделю, даже первые дни наступающего лета. А ее главным украшением вечером 29 мая станет гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой». Новая волна потепления придет в российскую столицу не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. По словам синоптиков, текущая неделя в Москве будет очень холодной, температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля. В ночь на четверг и пятницу понижение температуры до плюс 2 градусов. В начале июня, по прогнозам, ситуация улучшится. Расчеты показывают, что только в первой пятидневке месяца температурный фон в столичном регионе вернется к норме. А норма в начале лето это не 30 градусов, отметили синоптики. В лучшем случае в дневные часы будет в районе плюс 20. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, юань стоит 10 рублей 55 копеек. Ну а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, отличного настроения. 27 мая на календаре. И, конечно, сегодня мы будем отмечать...
1: Экватор недели!
0: Праздники будут какие-нибудь?
1: Да, конечно. Сегодня Всемирный день выдры, Российский день библиотек, День библиотекаря, День города в Санкт-Петербурге, День смелых решений.
0: И самое главное, ты праздники не назвала. Какие? Ну, во-первых, Сидор Бакогрей сегодня все-таки.
1: Сидор Бакогрей?
0: Сидор
1: Нет,
0: Бакогрей.
1: Он вообще-то Сидор Огуречник. Смотри,
0: хочу Сидора.
1: Осторожен.
0: Так, и день изобретения шпрот сегодня, Марин. Представляешь, какие прекрасные. Не любишь?
1: Да.
0: А из Калининграда привезла мне что? Правильно, шпрот.
1: Ну, ты-то любишь, я же знаю.
0: Марина, все равно никогда нельзя дарить людям то, чего ты лично не любишь.
1: Почему?
0: Хорошая тема для обсуждения. Ладно, шутки шутками, но на самом деле надо дарить то, что ты сама любишь.
1: Ну, если я не люблю шпроты, а ты любишь, и всегда про это говоришь.
0: Ну, я прям не сказал, что я фанат.
1: Черненький хлебушек,
0: я же не говорил, что поджарить,
1: а сверху шпротинку.
0: Все, не спорю, ладно, люблю. Убедила.
1: Всем приятного аппетита, прекрасной среды. Давайте вместе просыпаться. Впереди новости, которые вы проспали. Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Доброе утро еще раз.
2: На колею летим, качаемся в УАЗе, на жидком газе.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-923-3317.
5: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Жители Подмосковья, Марина, начали сажать картошку вместо цветов возле своего ЖК.
3: Да, это же прекрасно.
2: Это, во-первых, это...
3: Красиво.
2: Да. А во-вторых...
3: Когда цветет картошка. Раньше же даже кто не знал, что картошку можно есть и как, когда ее только завезли. Угу. Вот эти цветочки.
2: Да, да, да. Были печальные случаи, мы знаем об этом.
3: Но цветы-то красивые, я вот к чему.
2: По факту, да. А самое главное, это все потом можно же выкопать, и это все потом можно же спокойненько съесть.
3: Только вот колорадские жуки в городе, это...
2: Жуки в городе.
3: Какой хороший фильм.
2: Да. Так, ладно, я не... Нет, ну, с колорадскими жуками, я думаю, консьержка будет бороться. Она не пускает людей в подъезд. Она не пустит и жуков. Я думаю, так будет все. Стоять. Какую квартиру? А, картошку нашу хотите? Нет. Ну и все. Ну,
3: в общем... А сколько грядок вот появилось? Это в Дмитрове, я так понимаю?
2: Да, да, это про Дмитров. Все говорят, все трубят, все паблики. Грядки появились прямо рядом с клумбами.
3: У тебя вот около дома есть где картоху посадить?
2: Слушай, у меня там
3: удобно.
2: У меня засажено все плотно вообще.
3: Ну, чем там у тебя засажено?
2: Слушай, я не знаю эти растения.
3: Гортензии?
2: Ну, я понятия не имею, как выглядит гортензия, поэтому давай, не грузи меня.
3: Вот шапка с зелеными цветами.
2: Шапка,
3: или белый,
2: ну,
3: белый.
2: Может быть, есть такая история. Там какие-то кусты же еще и деревья. В общем.
3: А могла бы быть картошка. Ну, неправильно.
2: Могли бы быть и огурцы
3: территорию.
2: С помидорами, Марин.
3: Ну,
2: на
3: слушай,
2: самом-то
3: огурцы
2: деле.
3: Огурцы, это парничок нужен. Все-таки, чтобы вот такие ранние пошли. Пупырышками.
2: Ну, давай ранних там, не обязательно ранним. Мы
3: ну,
2: никуда
3: ладно.
2: Не торопимся.
3: Короче, тут еще есть прекрасная, интересная такая новость, неоднозначная. 30% россиян согласны на пересадку мозга своего в молодое тело. Клон ради продления жизни. Это вопрос в ЦИОМ был. 30% говорят, да, берите наш мозг и пересаживайте в молодое
2: тело.
3: Ой,
2: я им вообще не дорожу. Там ничего в этом мозге не такого, поэтому забирайте, пересаживайте.
3: Да наоборот, чтобы свою жизнь продолжить
2: я
3: в молодом
2: понимаю,
3: теле.
2: Понимаю,
3: при этом 40% выступают за тотальный запрет клонирования людей. Они объясняют это нарушением Божьей воли и естественного порядка вещей. А все началось, помните, с чего?
2: С овечки Доли.
3: Нет, с коровы-звездочки, которая на прошлой неделе родила теленочка.
2: На прошлой неделе, до этого-то была, извини меня, овечка Долли.
3: Ну, овечка там что-то как-то, по-моему, закончилась так, что у нее ни детей не было, она как-то прожила грустную жизнь, нет?
2: Парень, сейчас я... не надо свою жизнь описывать, пожалуйста. Мы хотели про овечку говорить, а не про твои вот эти беды и печали.
3: Не-не, я за корову-звездочку радуюсь, искренне.
2: А у коровы-звездочки, Марина, в отличие от овечки Долли, все будет хорошо. И муж богатый, и квартира на Тверской.
3: Главное, чтобы некоторые компании на букву «М» начинающие заканчивающие эту корову не встретили где-нибудь в темном углу. Так, россияне, Артем, потратили на фальшивые свидания 94 миллиона рублей за первые три месяца этого года. Да. Что такое фальшивое свидание?
2: Понятия не имею, никто не
3: меня... Пользователь знакомится в интернете с девушкой.
2: Не приглашает.
3: И вскоре говорит, давай увидимся. Девушка случайно говорит, что купила билет в цирк-театр на концерт, но соседнее место еще свободное. Она ему говорит, срочно покупай билет рядом со мной, пойдем в театр вместе. И, в общем, скорее давай, это последний шанс, вот тебе ссылка, мужчина оплачивает, в итоге деньги уходят, билета никакого не приходит, на свидание он не попадает.
2: И кредит на него оформляют, нет еще?
3: Нет, кредита нет,
2: ну,
3: но при этом
2: так.
3: 94 миллиона рублей, вот
2: значит,
3: так мужчины хотят на свидание.
2: Значит, все-таки, мне кажется, какой-то кредит оформляют. Так, выпускники, ты знаешь, есть выпускники в школе номер 548.
3: Так, и что там?
2: Чем знамениты эти выпускники, а точнее даже, чем знаменит их лысый директор.
3: Нет, исполняй желание.
2: Да. Выпускники московской школы, номер 548. Кстати, если вы нас слушаете, напишите, правда это или нет.
3: Я видео видела, реально дети.
2: Терли сегодня лысину директора на удачу.
3: А, это в Царицыно школа.
2: Да, конечно, традиция уже существует более 20 лет. Директору нравится. Все довольны.
3: А ты знаешь, кто директор этой школы? Ефим Рачевский, знаменитый. Вот
2: кто?
3: Его голову труд лысину.
2: Кто?
3: Ефим Рачевский.
2: Чем он знаменит?
3: Ну,
2: кроме
3: я просто
2: того,
3: помню
2: что он
3: эту
2: директор.
3: Школу, потому что я в той школе ездила на олимпиады по изобразительному искусству. Пока все сдавали химию и физику, ездили на такие олимпиады. Я по рисованию.
2: То есть ты тоже что-то терла?
3: Нет, ничего не терла.
2: Директору.
3: Я даже не знала, что там такие традиции.
2: Если бы знала, все было бы по-другому.
0: Радио «Шансон».

0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
1: Ехал я вчера с проулком, вижу, барыня стоит.

0: ничего. Что же в черном ящике?
1: Друзья, это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». Мы что-то в него кладем, а вы должны понять, о чем же идет речь. Мы традиционно даем вам подсказки, намекаем всячески. А кто первым догадывается, что в черном ящике, тот одерживает победу, забирает приз. Я надеюсь, что все готовы.
2: Все готовы.
1: Итак, госпожа Дымова, что у нас сегодня в черном ящике? Пожалуйста, ваш вопрос.
2: В черном ящике сегодня что-то не черного цвета. Это так. Бывает белого, желтого, розового и даже золотистого.
1: Это съедобное или несъедобное,
2: да,
1: госпожа
2: это съедобное.
1: Дымова?
2: При этом самое, что интересное, мы все думаем, что это не то, что есть на самом деле. А также в этом содержится витамина С больше, чем в апельсине, например. Если съесть...
1: Ага.
2: Что там уже другая рубрика началась? 8 ягод этого может покрыть суточную норму, но это на самом деле не
1: помидор,
2: ягода.
1: Помидор, смородина,
2: думаем,
1: арбуз, пудинка, клюква,
2: это
1: калина.
2: Это дважды летало в космос в 69-м
1: году. Болгарский перец, алыча, мандарин.
2: Ее резали на кубики и отправляли в космический корабль
1: Аполлон-11. Рис.
2: А через 19
1: лимон.
2: Лет это в сублимированном виде
1: облепиха,
2: побывало в космосе
1: Кива.
2: На борту корабля «Атлантис».
1: Виноград. Пока
2: это может вызывать
1: ответ.
2: Положительное влияние на эмоциональное
1: Пастила.
2: Состояние. В этом содержатся различные витамины, которые могут действовать и как антидепрессант. Но вообще, даже мне кажется, ты это видишь, и у тебя улучшается настроение. Ну, если у тебя деньги есть это купить. А у некоторых это
1: у
2: просто
1: есть.
2: Растет в саду.
1: Я вчера,
2: купил.
1: Mm-hmm.
2: Это еще ты используешь это в косметологических целях?
1: Нет, я не натираюсь этим. Нет, я это ем.
2: Это помогло бы тебе выровнять цвет лица, Артем.
1: У меня очень ровный цвет лица, Марина.
2: В России даже есть в Саратовской области музей этого.
1: Угу.
2: Поедешь?
1: Нет.
2: Почему? Кто был первым, ладно?
1: Ладно, Наталья Ланцова была первой.
2: Она сразу поняла, что речь идет о клубнике.
1: Да, дорогие друзья, клубника была у нас сегодня в черном ящике. И было много вариантов, которые вы отправляли. Но только Наталья Ланцова
2: поняла. С точки зрения ботаники, клубника – это не ягода. Имейте это в виду. Потому что это плод, состоящий из множества маленьких отдельных плодов, семянок, погруженных в цвет ложи.
1: То есть, почему это не ягоды? И...
2: Это плоды.
1: А, это плоды?
2: Да, это не ягоды, это плоды. Потому что, видишь...
1: А что еще плоды, кроме клубники, Марин?
2: Да все остальное тоже плоды.
1: Ну, яблоки. Яблоко. Это фрукт, Марин.
2: Это плод.
1: Груша это фрукт.
2: Это плод раздора. Яблоко или что там.
1: Я не знаю. В общем, ребят, мы как привыкли, что клубника и ягода. Нам вот эти ваши...
2: Ты просто не ботаник. Ты не понимаешь.
1: Я, да, не Мендель.
2: Боль
1: ботаников. Поэтому мне вот это вообще...
2: Кто?
1: Мендель.
2: Есть такой ботаник, да?
1: Мендель? Ну,
2: ты его так назвал Мендель.
1: Мендель. Генетик. Самый главный, между прочим.
2: А мне кажется, самый главный ботаник это...
1: Горох скрещивал.
2: Линней. Карл Линней.
1: Не, ну для нас самые главные ботаники это совсем другие люди.
2: Тимирязев?
1: В том числе.
2: Ну,
1: конечно.
2: Хорошо.
1: Ладно, дорогие друзья, в общем, мы Наталью Ланцову поздравляем. Наталья, номер телефона сейчас я гляну. Есть у вас наш? Нет? Нет номера. Присылайте номер, Наталья, а мы расскажем вам, где и как вы заберете приз.

0: новости.
1: Какие новости
0: на радио «Шансон».
2: Госдума единогласно приняла закон об аресте имущества россиян за границей за административные нарушения. Под изъятие попадают активы за дискредитацию армии, призывы к санкциям, нарушению закона об иноагентах, публикацию с экстремистской символикой и другие статьи. У физлиц сначала Марин арестуют деньги на счетах при их отсутствии иное имущество. У юридических средств на вкладах, если нет другого имущества.
3: Но я так понимаю, это касается тех, кто как раз иноагенты, уехавшие люди.
2: Я не знаю, зачем мы решили про них сегодня с утра рассказывать.
3: Просто, видишь, арестуют их имущество и деньги за то, что они плохо говорят про нашу страну.
2: Что
3: все логично.
2: А что нам до иноагентов? Ну, вообще.
3: Ну, просто.
2: Ну, вообще.
3: Мы не рассказываем, чтобы люди были в шобе, люди были в курсе.
2: Вообще не интересно.
3: Так, а депутатам вообще могут запретить брать с собой телефоны на заседание Госдумы. Предлагают оставлять гаджеты в кабинетах. Причиной стал инцидент, когда одна из депутатов начала говорить по телефону во время выступления лидера фракции «Единая Россия». В общем, и на предложение Володина парламентарии отреагировали аплодисментами. Нет возражений, подвел итог председатель Госдумы. Но на самом деле, вот бывает, даже на работе проводятся совещания без телефонов. Иногда какую-то важную информацию можно в телефоне посмотреть. Ну, то есть какие-то заметки, да, что-то записать. Ну, то есть мы все равно все отвыкли от ежедневничков. В целом, многие записывают заметки в телефоне, поэтому тут неоднозначная история. Как ты считаешь? Взрослые люди, не дети.
2: Смотря
3: ладно,
2: кто...
3: у детей в школе на уроках телефоны забирают, чтобы они в игры не играли.
2: Это да, но здесь-то речь идет не об этом. Здесь речь идет о том, что, допустим, когда что-то серьезное обсуждается, иногда ты не хочешь, чтобы об этом узнали третьи лица. И поэтому, когда
3: чтобы
2: говорят...
3: Чтобы не велись какие-то записи.
2: Естественно, Марина, потому что сейчас все такие хитро...
3: Ушлые.
2: Назовем это так.
3: Ты чуть не заругался.
2: Нет, конечно, я бы не заругался.
3: Молодец,
2: ты знаешь. Вот, я бы сказал многоточие. Вот, а поскольку все такие, да, то вот давайте телефончики свои оставлять.
3: Нет, ну хорошо, это Госдума, это другая история. Есть какие-то крупные там компании,
2: то же самое, если обсуждается какая-то стратегия финансовая.
3: Обычный банальный офис.
2: Назови мне хоть один банальный обычный офис.
3: Я не знаю, ну просто какая-нибудь... Офис, который занимается там доставкой, я не знаю,
2: доставкой.
3: Чего-нибудь.
2: А ты знаешь, что среди доставщиков тоже огромная конкуренция? Потому что три крупных игрока...
3: А ты думаешь, что он оттуда вышел и все не передал? Сейчас можно в ухо вставить какую-нибудь штучку, как шпионскую, и это все запишется. Или
2: а
3: очки,
2: вот в ухо вставить
3: очки с эффектом
2: можно,
3: видеозаписи,
2: Марин.
3: Понимаешь?
2: Да.
3: Я к тому, что тут вариантов полно. Я просто к тому, что, мне кажется, это можно было бы обсудить с нашими слушателями, если они работают в офисах.
2: Если бы шпион, давайте.
3: Хотели бы они вот этот закон, чтобы у них... Нельзя на совещание ходить с телефоном.
2: Ну, я думаю, это несерьезная тема для того, чтобы мы обсуждали.
3: Ну, тогда давай дальше.
2: После отказа от курения первые улучшения появляются только через год. Легкие при отказе способны регенерировать, однако некоторые повреждения все-таки необратимы. Степень восстановления зависит от возраста, стажа курильщика и имеющихся заболеваний. То есть у нас каждая последующая новость все грустнее. И грустнее. Осталось добить вот риском инфаркта.
3: Ну давай, вот хорошая новость. Россияне массово подсели на бадминтон. Для многих
2: вот.
3: Он стал более доступной альтернативой модному падалу. Играть можно почти где угодно. Падал,
2: если
3: это я
2: ветра.
3: Никого не обзывала. Это,
2: да, это
3: такая
2: игра.
3: Слушай, играть можно почти где угодно. Бадминтон, инвентарь стоит недорого. Почему?
2: Ну,
3: подожди, если воланчик плохо летит, жвачку туда наклеил или камушек положил.
2: Я тебе
3: и
2: еще
3: он
2: раз говорю, все
3: стал.
2: Равно, сколько раз я пытался выйти поиграть с детьми в бадминтон. Мы живем в таком районе, где какой-то постоянный сквозняк среди домов.
3: Неправильный район у вас.
2: У нас
3: вопросы
2: район...
3: Вопросы к застройщику.
2: Правильный. Да?
3: И
2: ты знаешь, кто у нас застройщик?
3: В уютный Лужков, наверное.
2: Супруга его.
3: А, ну, да. Вопросы знаешь, кому отправлять.
2: Да, знаю.
3: Я к тому, что, например, вот высотки на Котельнической набережной. Иди там играй, и будешь за час сжигать 1200 калорий.
2: В общем, дорогие друзья,
3: всем
2: конечно,
3: бадминтон
2: это классно, но у нас в году дней 5, может быть, будет, когда действительно вы сможете в него спокойно поиграть. Не будет ни ветра, ни дождя,
3: ты отговариваешь людей
2: ни снега.
3: От бадминтона?
2: Нет, конечно, не отговариваю, просто падал, рулит.
3: Ты играл в падл?
2: Еще нет.
3: Ну, не серьезно.
2: У меня площадка рядом
3: открылась. Ты взрослый, уважаемый мужчина, но какой падл?
2: Я должен это попробовать. Мне кажется, мне понравится.
4: На радио «Шансон» реклама. Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
15: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Среда на календаре, 27 мая. Давайте посмотрим, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, потому что возможны конфликты даже на пустом месте. Ваша песня «А я чё?» Валерия Кураса.
1: Тельцы, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень в жизни помогает, так что ничего не бойтесь. А совет ловите в песне «Ау» Александра Розенбаума.
0: Близнецы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Минимизируйте контакты с коллегами. А ваша песня в этот день «Крылышки» Кати Чепик.
1: Раки, избегайте сегодня случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на делах рабочих. А ваша песня – это Лена Виктора Дорина.
0: Львы, в личной жизни может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принимать важные решения. Настроение среды в песне «Красные-красные» Лисица на Ване.
1: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Смело рвите отношения, которые вытягивают из вас всю энергию. А настроение ловите в песне «Цвет шафрана» Евгения Григорьевна.
0: Весы вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Ваша песня в этот день «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
1: Скорпионы, смело беритесь за самые трудные дела, верьте в свои силы, и все у вас обязательно получится. А ваша песня сегодня «Владимирский Централ» Михаила Круга.
0: Стрельцы, хороший день для поиска новой работы. Любое собеседование пройдет успешно. Ваша песня «Ямамото» Сергея Трофимова.
1: Козероги, дела, начатые на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими невероятными результатами. А настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
0: Водолеи, сегодня, возможно, самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и у вас все получится. А ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
1: Рыбы, на работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы коллег, а ваша песня в этот день «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
0: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Законопроект внесли в Госдуму, пишет парламентская газета. Обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка, поэтому делать это сразу, после родов не потребуется. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей, которые работают в статусе самозанятых. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Так, ставка по кредиту, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика по приоритетному направлению. По мнению авторов идеи, такая мера повысит привлекательность научной карьеры. Сборная России по художественной гимнастике прибыла на чемпионат Европы в Болгарию, несмотря на отказ болгарских авиавластей согласовать чартерный рейс. Участие команды оказалось под угрозой срыва из-за дефицита билетов из Стамбула. Турецкие авиалинии предоставили более вместительный борт, что позволило всей делегации своевременно добраться до Варны. Также ряду российских журналистов отказали в болгарских визах, сославшись на угрозу безопасности. Турнир стартует сегодня, 27 мая, и продлится до 31 мая. Нашим спортсменкам предстоит завоевать квоты на чемпионат мира, от которых зависит весь дальнейший цикл подготовки. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, нужен ли родителям оплачиваемый отпуск на время ЕГЭ или ОГЭ. Свое мнение пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио Шансон.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Всем желаем доброго утра и всех приглашаем к обсуждению новости.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Новость такая, что в Госдуме предложили давать одному из родителей оплачиваемый отпуск на время ЕГЭ и ОГЭ. А вице-спикер Борис Чернышов считает, что экзамены – это стресс для детей и вообще для всей семьи, и отпуск можно было бы брать либо сразу, либо частями под график вот этих вот экзаменационных испытаний. И самое интересное, что за последнюю неделю, ну так как все понимают, что сейчас и выпускные, последние звонки, дети готовятся к сдаче экзаменов, были новости, что некоторые депутаты предлагают просто выходной день давать тем родителям, у кого дети в этот день сдают единый госэкзамен. И тема на самом деле неоднозначная, и мы с вами хотим обсудить, как вы считаете, нужная ли эта мера, потому что, ну, вспомните советское время, и вообще мы долгое время жили, что не нужны были родителям выходные в эти дни.
1: Мы были другое поколение, Марин.
2: Все сами брали себе отгул на работе.
1: Мы были более суровыми.
2: А получается, сейчас дети до такой степени инфантильны, да, что им рядом нужна мама, папа,
1: бабушка.
2: И все должны стоять с пирожками, со шпаргалками, с плакатами, мы в тебя верим. В общем, непонятно, зачем отпуск или выходной. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, но мы хотим у вас узнать, как вы считаете, это действительно необходимая мера? На любой работе это приемлемо. Короче, давайте на эту тему поговорим. Нужен ли родителям дополнительный выходной или даже отпуск, пока их дети сдают ЕГЭ и ОГЭ?
1: Пишите. Что вы думаете по этому поводу? Да, пошли бы вы в отпуск или нет?

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: А ведь вот,
1: но твой знакомый опер,
2: сука,
1: меня замел тогда у Дюка, и нам пришлось с тобой расстаться, вышел срок.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: А моя Белла что-то уже в себя запихала и ест. Что ты ешь?
3: А что ты ешь, Артем? Я читаю сообщения от наших слушателей.
2: Не знаю,
3: доброе утро, какой бред. Сначала целуем детей, а потом хотим самостоятельных детей. Опомнитесь, родители, а депутатам заняться, видимо, нечем. Пишет Лариса на тему того, что в Госдуме предлагают давать
2: Лариса
3: одному
2: на
3: из родителей
2: стороне.
3: Оплачиваемый отпуск на время ЕГЭ и ОГЭ.
2: Лариса разделяет твою точку зрения. Она считает, что никаких отпусков и выходных родителям не нужно. Пусть дети сами там встают с утра, делают себе
3: яичницу. Я понимаю первый класс. Отвезти ребенка в первый класс... Самый первый раз.
2: Да,
3: а все остальное, отпускные...
2: Выпускные уже, да.
3: Ну, понимаешь, это странно. Уже взрослые люди, мы их готовим к самостоятельной жизни.
2: Марин,
3: они пойдут в университет.
2: Вот тебе вот скажи мне, вот тебе что, жалко государственных денег? Ну почему люди не могут с детками своими в этот день провести в день экзамена
3: вместе? А почему
2: мне
3: жалко государственных денег, если убытки понесут в итоге компании? Прикинь?
2: Хорошо, тебе что, жалко компанийских денег?
3: Да, мне жалко, потому что любой бизнес как бы должен... Люди должны работать, а если каждый будет брать больничный, отпуск,
2: Марин,
3: на экзамен, на поход в первый класс, там еще на что-то, на елку, на выпускной.
2: Сколько у нас в компании человек... у которых в этом году дети будут сдавать ЕГЭ.
3: А почему ты говоришь про нашу компанию?
2: Я тебе просто говорю, это минимальное количество.
3: Ну
2: это какие-то
3: главный
2: единицы.
3: Главный бухгалтер не будет ходить на работу,
2: Марин,
3: весь
2: июнь.
3: Марин,
2: это единицы. Какой июнь? Что там, месяц? Они же не на все эти экзамены. А
3: почему?
2: В день экзамен.
3: Смотри.
2: В день экзамен.
3: Предлагают отпуск одному из родителей на время единого госэкзамена. А это примерно длится до середины июня.
2: То есть это несколько недель.
3: Ну, то есть, да,
2: несколько
3: понимаешь?
2: Несколько недель.
3: Ладно, один день. И тут, ну, как бы один день каждый может договориться, зачем это делать на государственном уровне, мне непонятно.
2: Угу.
3: А ты считаешь, зачем этот отпуск?
2: Ну, я считаю, что это просто для того, чтобы действительно максимально создать комфортные условия, чтобы детки были морально как-то поддержаны и родителями, и у них не было никаких... в этот день факторов, отвлекающих их от сосредоточенности.
3: А какие факторы могут отвлекать? Телефон надо забрать. Мария Сергеевна, вот на твоей стороне она пишет, чем больше оплачиваемых отпусков родителям, тем лучше. И повод пусть будет любой. Может, вообще на работу тогда не будем ходить?
2: Мария, не надо утрировать.
3: Больше оплачиваемых отпусков.
2: Утрировать, Марина, не надо. Но в данной ситуации я бы детей поддержал. Но я просто опираюсь на то, что на самом деле в компании, в любой компании таких... скажем так, родителей, которые вот прям напишут отпуск на там оплачиваемый на вот
3: так
2: время...
3: Так родители на дачу поедут?
2: Да
3: ну, как мне кажется.
2: Нет.
3: Поедут сажать нормальные родители.
2: Марин, есть
3: скажут,
2: нормальные родители, которые нормально относятся к детям, Марина. Они так мыслят, как ты. Взяла отпуск, типа ухаживать за ребенком, а сама поехала ухаживать за огурцами. Нет, Марина, это не так работает.
3: А вы что думаете по этому поводу?
2: Ответственные люди.

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, ну, достаточно интересная тема. В Госдуме предложили давать одному из родителей оплачиваемый отпуск на время ЕГЭ и ОГЭ. Я так понимаю, это все-таки в дополнение к обычному.
2: Конечно, отпуску. А потом еще обычный отпуск.
1: Ну, нормально.
2: А потом еще на время испытательных
1: вступительных экзаменов
2: да. в университете, а потом каждую сессию, а потом, правильно вот пишет нам
1: не
2: Людмила.
1: Не утрируй, Марина.
2: Людмила записывает голосовое, благо в Максе есть функция расшифровки, мы сразу видим только текст. Но я так понимаю, что Людмила сильно возмущается.
1: Ну-ка.
2: Уважаемые ведущие, слушаю сейчас вашу передачу. А зачем родителям брать отпуск? Потому что у детей ЕГЭ, конечно, надо дать им ЕГЭ и на ЕГЭ отпуск, а потом еще им нужно взять и уволиться, и пойти с этими детишками в армию, чтобы родители всегда были рядом с ними. Это же надо такой абсурд. Мы своих детей и нас в лучшем случае 1 сентября водили в первый класс, и все.
1: Людмила,
2: понимаешь?
1: Ну скажите, ну что плохого в том, чтобы детям было в этот день максимально комфортно,
2: ну, Артем, ты реально считаешь, что 11-классник, реально здоровенный лоб,
1: Марин,
2: и рядом мама,
1: это
2: папа,
1: не те
2: вся
1: 11-классники,
2: семья.
1: Которые
2: какие
1: были...
2: Какие не те?
1: Это не те, вот как я вспоминаю, допустим, себя, да, но я не учился там в 11 классе, я после 8 уже ушел в
2: училище. То есть мы сами своих детей делаем инфантильными?
1: Нет, нет. Не мы их сделали инфантильными, а среда обитания, внешний мир их сделал такими. Не просто так продляется возраст молодости до 39 лет.
2: Да что за глупость?
1: Люди в 11 классе, а выпускники...
2: Не
1: они
2: в состоянии
1: реально,
2: найти парту свою.
1: Они реально как семиклассники.
2: Ну,
1: ну
2: не
1: реально.
2: Знаю, смотри, Лариса, все дети разные. Лариса пишет, я не про деньги, я про детей. Гиперопека ни к чему хорошему не приведет. Родители, обеспечьте условия подготовки и поощрения после экзамена, а все остальное детки сами. Прям завели вы меня с утра, пишет Лариса. У меня вообще-то сегодня день рождения. В гороскопе сказали не общаться с коллегами. И как быть? Лариса, расслабьтесь. Мы вас поздравляем.
1: Мы вас
2: с днем рождения,
1: Лариса,
2: счастья,
1: да.
2: здоровья. И поменьше нервничайте из-за всякой ерунды.
1: Ну, на самом деле, нам просто хочется узнать ваше мнение. Действительно, ну, тут не обязательно как бы ругаться.
2: Ну, то есть, я не понимаю, Артем, почему ты...
1: Не обязательно писать гневные, негативные
2: ругаться,
1: сообщения.
2: Потому что почему ты считаешь, что современные 11-классники как семиклассники? Это
1: мне
2: что
1: кажется,
2: вообще за заявление такое?
1: Ну, вот мне кажется, правда. Я вот их вижу. Я вижу этих людей, поскольку у меня там дочь учится в институте на 3-м курсе. Но я на нее смотрю. Ну, мне кажется, я в 11 классе даже был это немножечко посообразительнее, чем вот они сейчас, да.
2: Ну, мне кажется,
1: они очень инфантильные все.
2: Я не согласна с этим. Смотри,
1: они такие прям
2: у
1: вот...
2: тебя есть доступ к вот этой электронный дневник, Мэш?
1: Ну, конечно.
2: А
1: конечно.
2: У меня нет. Я просто, моя дочь в 6 классе, она сама этим всем пользуется. Я сказала,
1: ну, я тебе могу сказать,
2: твои оценки...
1: ты молодец, ты плохая мать. Ты не следишь за ребенком.
2: Во-первых, не тебе решать, плохая я мать или нет.
1: В плане
2: а
1: обучения.
2: Я к тому, что она и в этом году, когда я действительно на это забила, она стала... Она, я говорю, это твоя учеба, это твоя жизнь. И я говорю, ты не делаешь уроки, твои проблемы.
1: Жестко.
2: И она действительно следит за своими оценками, сама приходит, показывает. То есть у меня
1: ты
2: реально...
1: Что, бабушка даже не имеет
2: доступа. У бабушки
1: доступа.
2: Телефон с кнопками и с фонариком, понимаешь? Ну, то есть как бы она против всех этих современных гаджетов сенсорных. То есть у нее нет доступа в интернет. Только у самого, только у нас нашей Алины есть доступ, и этот электронный дневник у нас нет. Я считаю, что это правильно,
1: да.
2: А не брать отпуск на время экзаменов. Ну, посмотрим, конечно, что будет к 11 классу.
1: Ну, то есть ты бы отказалась от отпуска на время ее экзаменов.
2: Слушай, ну вот я один раз только отпрашивалась, когда на первый раз шла в школу в 1 классе. Все остальное время я ни разу не отпрашивалась, даже ни на утренники какие-то. То есть никуда я не попадала. Может, я и плохая мать, но работать кому-то
1: но тебя...
2: надо, знаешь?
1: Может, я и плохая мать, но у меня хорошая мать, поэтому бабушка с ней ходит.
2: Ну вот смотри, пишет Марина Сергеевна, и твоя, значит, на твоей на стороне, она пишет: «Доброе утро, любимое радио. Я считаю, что отпуск давать необходимо, поскольку сейчас дети даже в 9 классе, они не все самостоятельные, поэтому родители обязательно нужно присутствовать.
1: Абсолютно
2: рядом с ребенком.
1: Верно.
2: И на экзамене тоже. Ну, прям вот на экзамене рядом с ним сидеть.
1: Ну, может быть, на экзамене нет.
2: Слушайте, я просто вижу семиклассников,
1: аудитории.
2: Которые курят, ругаются матом, и я думаю, им уже родители
1: это
2: рядом не нужны.
1: Это не от того, что они взрослые. Это они тоже не догоняют. Они вот, ну, правда.
2: Ну, и вот рядом с ними, которые такие, знаешь, уже там покуривают где-то за углом школы, еще родители такие: пирожок хочешь, сладенький ты мой? Ну, то есть, знаешь...
1: Ну, не так.
2: Ну, как не так?
1: Ну, блин, почему сразу пирожок хочешь, сладенький мой?
2: Ну, а что должен делать родитель, который на экзамен пришел?
1: Да просто присутствие родителя, знаешь,
2: где?
1: Как успокаивает
2: детей. Его не пустят в этот кабинет.
1: Все, я не хочу с тобой говорить.
2: Пишите, что вы думаете.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не знаю, как вы, а я на дороге всегда четко определяю автомобили с правым рулем. Безусловно, не все, но большинство из них едут с небольшим смещением относительно разметки, своеобразно выскакивают на обгон и многое другое. На днях появилось распоряжение правительства Российской Федерации провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульных машин и выяснить, нужно ли специальное обучение для водителей праворулек. Эти задачи должны быть выполнены до 2028 и 2027 года соответственно. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пока речь ни о каких запретах не идет. Эксперт предполагает, что никогда и не пойдет, потому что количество таких автомобилей велико и быстро растет. Люди завозят из Японии все больше машин. Рост в этом году в десятки процентов превышает прошлогодний. И понятно, что в таких условиях никто ничего запрещать не будет. В Национальном автомобильном союзе предложили не запрещать правый руль, а адаптировать российские дороги для таких машин. Сделать это можно, в частности, путем дублирования знаков с двух сторон, уточнил Антон Шапарин. Это самая правая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
9: Слушайте, лучше мы окрошку обсуждали. Реально было более спокойно. Тут просто видно, что это какой-то воспаленный нерв всех, у кого есть дети, которые школьного возраста, и которым либо недавно сдавали экзамены, либо предстоит, потому что вот сообщение, можно я от Евгении зачитаю просто?
10: От Евгении?
9: Угу.
10: Давай.
9: Евгения Ковалева.
10: Давай.
9: Доброе утро. Нужно поддержать ребенка, потому что сейчас такой трэш идет. Тебя сначала не возьмут в этот 11 класс, потом... Полощет, не сдадите, вы идиоты, ваше место в ПТУ, идите в колледж. Я, будучи председателем родительского комитета, даже тоже не имела доступа к электронному дневнику, дочка все сама. Но 11 класс, как вспомню, так вздрогну. Сейчас она заканчивает уже Губкинский университет, и я говорю, никогда, никогда в жизни не веди своего ребенка в 11 класс и на этот... ЕГЭ. Их осматривала полиция, собаки, досмотр, как будто не на экзамен шли, а из «Черного лебедя» их выпускали. Она говорит, я пока туда прошла и чуть сознание не потеряла. Так что дети разные, и отпуск на ЕГЭ это не про сладкий пирожок, а про поддержку. Дети разные, а прессинг там в школе в этой невероятный в 11 классе.
10: Именно об этом я и хотел сказать, что, друзья, когда вы пишете, что вот, и самостоятельность, дело не в самостоятельности. Дело в том, чтобы максимально все-таки позволить детям обеспечить вот этот вот эмоциональный комфорт. Да когда родитель хотя бы
9: ну, родители же тоже
10: рядышком...
9: невероятно нервничают, ты понимаешь?
10: Ну и что?
9: Я знаю
10: а
9: людей,
10: что ты будешь на работе меньше будешь нервничать,
9: конечно,
10: чем дома?
9: Ну вот почитай сообщение от наших слушателей. Многие говорят, что мне на работе будет спокойнее, чем я буду сидеть дома, трястись и переживать, что там.
10: Ну это тоже зависит от эмоциональных состояний родителей, на то, насколько... Ну, а насколько устойчива психика? Я бы, например, вот если бы я хотел пойти в такой отпуск и поддержать ребенка, ну, я бы
9: нормально... Ну, подожди, у тебя дочь сдавала 3 года назад ЕГЭ. Прям вот такой стресс, так ей нужно было, чтобы вы взяли больничный и отпуск, отпросились и были рядом?
10: Ну, нет. Но вот. Если бы такая опция была, мы бы, возможно, задумались.
9: Ну и что, поехали бы на море
10: ну,
9: с младшим сыном,
10: нас...
9: она бы сдавала, ее
10: мама
9: никто не отвлекал.
10: Мама в тот момент была рядом с дочкой. Мама уже в тот момент не работала. Она работала уже дома.
9: А,
10: вот, понимаешь, поэтому я сейчас, мне сложно сказать, а вот если
9: вот
10: бы, допустим,
9: нас слушает какой-нибудь подросток,
10: было?
9: Которому вот либо сдавал ЕГЭ недавно, вот вам надо, чтобы мама была рядом? Друг,
10: ну,
9: правда,
10: подростки
9: сейчас...
10: все разные. Вот сейчас 10 подростков спроси, 5 подростков скажут, да, чтобы родители были рядом, это классно, а 5 скажут, нет, ни в коем случае, они мне не нужны. Но все разные.
9: Родители и так рядом, если они на работе, это не значит, что их рядом нет,
10: слушай,
9: понимаешь?
10: Но это не значит, что вот если такой закон примут, то все родители возьмут и напишут заявление на этот отпуск и будут своими детьми. Нет, конечно. Да? Есть куча детей, которые скажут родителям, нет, не
9: слушай,
10: надо этого
9: делать.
10: Слушай,
9: ну а с другой стороны, Артем, но вот если у тебя на работе есть возможность взять оплачиваемый отпуск. Да, конечно, все его возьмут. Ну вот реально, если это такая опция, и кто-то поедет на дачу, кто-то поедет в отпуск. Ну, то есть,
10: возможно.
9: И никто не будет сидеть и смотреть, как сыночка-корзиночка ЕГЭ сдает.
10: Не исключаю. А не надо вот вам этот момент ерничать и называть сыночку-корзиночку. Потому что он...
9: Мне нравится выражение, милое.
10: Так, Марина, Артем, здравствуйте. В прошлом году сын сдавал ЕГЭ. С утра дала ему наставление и сказала, не волнуйся, ты справишься. Выдохнул и вперед. И он пошел на экзамен. А я выпила успокоительное и пошла на работу. Как по мне, отпуск мне не нужен был, пишет Марина. Но вот. Марина всегда на твоей стороне. Тут
9: то,
10: даже...
9: что нас зовут одинаково?
10: Да.
9: Ну, видишь, это солидарность она есть. Ирина нам пишет, вот сижу, слушаю вас и никак не могу понять, а что хотят сделать из детей? И что делают некоторые родители сами со своими детьми? Какой отпуск к ЕГЭ? Великовозрастную детину нести на экзамен? Это предлагается. Задача родителя научить ребенка справляться с эмоциями, проблемами и решать их самостоятельно. Приучать детей к самостоятельности, в конце концов, а не водить за ручки в 16-17 лет на экзамен и причитать вместе с ним, как ему сложно, какие все вокруг нехорошие люди. Дайте отпуск, я огородом займусь, пока мой ребенок будет сдавать ЕГЭ. Вот, понимаешь, так и будет, что все адекватные родители поедут сажать картошку или там не клубнику, а... И все такое.
10: Так, Наталья пишет, чрезмерная опека не идет на пользу. В этом возрасте школьники уже вполне самостоятельные. А поддержать можно и дома, и в этот день готовить завтрак, а потом вести за ручку великовозрастные дитя в школу на экзамен. Но почему? Девятиклассник, это что, великовозрастные дитя?
9: Ну, а ты видел сейчас девятиклассников?
10: Дети вообще. Так, депутатам действительно, нет, они ростом огромные, конечно, а психика детская все равно. Так, депутатам действительно, судя по всему, нечем, ну, да, понятно. В стране. Спасибо, Наталья.
9: Ну, в общем, тема-то такая, что нам ее придется продлить, потому что сначала Артем-то, да нам никто не будет писать, это никому не интересно. Все, конечно же, за отпуск. Тут и разговаривать не о чем. А есть о чем поговорить, дорогие друзья. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Нужно ли родителям предоставлять законный оплачиваемый отпуск на время, когда их великовозрастные дети, как вы их называете, сдают ЕГЭ и ОГЭ?
10: Марина категорически против таких отпусков. И я считаю, что а почему бы нет? В конце-то концов, поддержать детей – это главная задача родителя.
9: Зачем это всей стране и всем родителям?
10: Я не хочу отпрашиваться.

радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Do it. Дорожные новости. Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
1: Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества по КАСКО растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Дорожные новости. Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Арктические программы в Карелии расширят. По инициативе главы республики правительство предложило новые меры поддержки арктической зоны. В числе инициатив расширение возрастных рамок программы «Дети Арктики», чтобы летним отдыхом смогли воспользоваться дети с 6 до 17 лет, а также новое направление для получателей гектара в Арктике. Власти подчеркивают, что Арктика занимает 40% территории Карелии. Здесь проживает почти каждый пятый житель региона и формируется треть всех инвестиций в основной капитал. В арктической зоне реализуют сейчас проекты 76 резидентов с инвестициями более 100 миллиардов рублей и созданием 2500 рабочих мест. Среди ярких примеров – рудная линия Карельского коттеджа и швейная фабрика «Восток-сервис» в Костомукше. Кроме того, президентская арктическая субсидия – это 940 миллионов рублей на 4 года – позволила открыть новый детский сад в поселке Калевала, модернизировать стадион и трассы в Костомукше. В Акнаволоке станет светлее. Минас Карелии подвел итоги конкурса проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Жители деревни участвовали в конкурсе с несколькими проектами: освещение улиц Каменистая, Совхозная и Колевальская. Конкурсная комиссия одобрила только один для улицы Каменистая. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиона рублей. Это не только бюджетные, но и внебюджетные средства. Добавлю, что в деревне уже успешно реализовали несколько проектов по уличному освещению. За последние 5 лет светлее стали улицы Кириллова, часть Совхозной, полностью улицы Пертунина, Перкова и Набережная. Почти 200 подростков без прав поймали на дорогах республики. С наступлением теплого сезона за рулем мототехники сотрудники ГАИ все чаще останавливают несовершеннолетних. Подростки не только управляют транспортом без прав, но и допускают другие грубые нарушения, создавая риски для себя и окружающих. Так, с начала года за нарушение правил к административной ответственности привлекли 197 молодых людей в возрасте до 17 лет. Кроме того, на дорогах республики в результате 14 аварий травму получили 16 юных любителей мототранспорта. Костомукш празднует День биатлона. Международный праздник был отмечен в календаре 24 мая. Биатлонисты спортивной школы Костомукша отпразднуют его с размахом 30 мая. В этот день, ровно в полдень, организаторы приглашают всех спортсменов и болельщиков на стрельбище лыжно-биатлонного комплекса. В программе праздника несколько этапов: спортивное игровое соревнование, биатлонный квиз, биатлонная эстафета, подведение итогов учебного года и торжественное награждение. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня в Костомукше синоптики обещают пасмурную погоду. В течение дня как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, довольно сильный, порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: моей карете. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 7 минут столица. Это утреннее шоу в формате 2D. Новость мы с вами решили обсудить. Думали, сначала все будет легко, непринужденно,
3: а тут баталии, тут битвы, тут вообще...
2: А тут, да,
3: Валерий вообще, по-моему, воспользовался искусственным интеллектом. Опции, вот что нам пишет. Народные избранники предложили давать родителям отпуск в то время, когда дети сдают ЕГЭ и ОГЭ. Чтобы снизить уровень стресса в семьях, как следует поддержать школьников, это правильно, это от души. Впоследствии предложили после ОГЭ по математике бесплатное молоко, антидепрессанты за вредность. Ну а после всего комплекта ЕГЭ родители самолетами отправляются на Кавказские воды на курортное лечение. Ну, в общем, то ли Валерий иронизирует, в общем, огромное сообщение.
2: Иронизирует, конечно.
3: Иронизирует, потому что, ну, в целом мы вот говорим, что депутаты предлагают, что надо бы родителям сделать оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Ну,
2: Ирина нам пишет, да, отпуск нужен, я как родитель с удовольствием отдохну и поддержу своего сына. И смысл не в том, что за ручку поведу его взрослого в школу, а поддержу его морально дома. И следить за электронным дневником нужно обязательно, Марина. Если бы не это, то сын бы не закончил 11 класс. В какое-то время пошли плохие оценки, много невыполненных заданий, короче, караул. А тогда был дистант. Вот и пришлось помочь ему, решала за него задания по биологии и химии, вытянул. Теперь благодарен мне, что вовремя пришла на помощь. Сейчас учится в институте, все хорошо. Так что поддержка очень важна нашим детям в любом возрасте. А лишний раз отдохнуть – это тоже здорово. Всем терпения и удачи.
3: Слушайте, вот такое сообщение. То, что дети разные, это правда. Кого-то нужно контролировать, а вот классное сообщение.
2: Вот ты
3: сообщение.
2: Уже это соглашаешься, что нет. Дети разные. До этого ты мне говорила, нет, они
3: смотри,
2: все
3: просто
2: уже лбы и здоровые.
3: Это была Ирина, а сейчас сообщение от Елены из Кирова. Вся поддержка, которую можно дать ребенку в день экзамена, сказать ни пуха, ни пера, успехов тебе. Дальше ребенок ушел, а ты себе место найти не можешь, переживаешь. Я лучше отвлекусь на работе от волнения. И дальше Елена присылает скриншот переписки со своей дочкой. Настя, сейчас на радио обсуждают тему про ЕГЭ. Вот тебе надо было, чтобы я на этот день брала выходной или вообще отпуск, чтобы поддержать тебя? Ответ Настюши. Нет. Мне надо было, чтобы меня не трогали. Вот, понимаете, чего хотят дети.
2: Одни дети, да, скажут, чтобы их не трогали. И тогда родители имеют право не писать никакое заявление на отпуск. Я вот тебе о чем говорю. Просто, видишь, все решают на самом деле
3: индивидуально.
2: Дети. Конечно. Если ребенок скажет, да, мне твоя поддержка, там, папа или мама, будет необходима, ну, конечно, надо взять отпуск на это время. А если ребенок такой вот настолько, что ему, да, лучше наоборот, чтобы никого дома не было в этот момент, да, пожалуйста.
3: Но главное, чтобы он в это время тусовки дома не устраивал, понимаешь? Евгения нам пишет, просто не надо всех детей под одну гребенку. Если мама выбирает картошку между сыном, пусть и великовозрастом, то это проблемы мамы.
2: Да.
3: А то, что ребенку нужна поддержка, потому что это реально стресс, это факт.
2: Вот понимаешь, Марин, кто-то выбирает картошку, а кто-то такие, как ты, выбирают сныть.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрикс» по совету друга.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: С нами просыпаются города России.
10: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну вот спасибо хочу сказать Ирине, которая пишет, что мне нужно выдавать молоко на работе за вредность, потому что, Марина, ты ведешь себя вообще просто не знаю. Прости. Любительница спорить.
3: Любительница спорить. Ну ты, во-первых, сказал, что дети, одиннадцатиклассники сейчас по развитию как семиклассники.
2: Не все, конечно.
3: Но многих есть. Оскорбил.
2: Нет, вот в смысле оскорбил, наоборот, я с заботой. Заботой о том, что они у нас маленькие все равно еще.
3: Юрик пишет, а я категорически против такого отпуска. Для чего? Родители не посадят вместе с ребенком на этот экзамен.
2: А не надо сидеть рядом с ребенком.
3: Ну, а хорошо, что ты будешь делать дома? Две недели, пока идут экзамены, например.
2: Морально поддерживаешь.
3: Как морально? Ну, папа будет смотреть футбол. Сейчас что-нибудь идет интересное по телевизору.
2: Ролан Гаррос.
3: А тем более. Значит, будут теннис смотреть. А мамы будут нервничать дома.
2: Да.
3: А так могли бы отвлекаться на работе. Мне понравилось, знаешь, какое сообщение? Виктория из Калуги нам написала. Я считаю, что бесполезно брать отпуск или больничный на время ЕГЭ своего чада. Вместе с ним на экзамене ты все равно быть не сможешь, чтобы на ушко подсказать, ведь не пустят. А морально поддержать можно и дома, и пока ты на работе, разницы нет. Вот у моей сестры вчера был последний звонок, и у нас начинается этот период ЕГЭ. И нам всем домашним остается только держать за нее кулачки. А она сама сказала нам, я вас всех люблю, но вы только меня до 15 числа не трогайте, тогда все будет отлично. Период экзаменов, он такой, нервный для всех. Вот все дети в основном говорят, не трогайте меня лишний раз.
2: Так, Елена пишет, доброе утро, очередная бредовая идея. Никто опять не подумал про учителей, у них тоже есть дети, выпускники, но им-то никто не даст такой отпуск. Кто тогда будет проводить экзамены, сопровождать детей на эти экзамены, заполнять бумаги, чтобы дети получили аттестат? Елена, ну не у всех просто учителей, и есть прям в этот же год дети-выпускники.
3: Просто понимаете, в чем история? Вот мы сейчас обсуждаем эту тему, да, и то, что надо брать больничный, нужно отпуск вот этот, нужно поддерживать детей во время экзаменов. Все так, но вспомните советское время, когда родители были до такой степени в работе, что они иногда и не знали, что у вас экзамен, там еще что-то. Многие дети сами принимали решение, в какой вуз они поступают. Ну, то есть дети были очень самостоятельные в основном. Я к тому, что... А теперь мы читаем новости про зумеров, которые выходят на работу, 2 дня работают, а потом мне надо к психологу, мне нужна комната, чтобы подышать, я устал. Ну, то есть мы сами детей расслабляем, отучаем от ответственности. И правильно вот пишет Ольга, дети старших классов уже большие, и правильное воспитание подразумевает их самостоятельность. Они уже понимают всю серьезность сдачи экзаменов и сами должны справиться. И это и есть начало взрослой жизни, иметь цель, понимать серьезность ситуации, должны уже надеяться на себя. Мы тоже сдавали экзамены, пишет Ольга. Родители иногда даже забывали спросить, как, потому что они все были в работе. От домашних дел никто нас не освобождал. А сейчас дети... разбалованные, и во всем у них виноваты родители. Нужно воспитывать в детях ответственность и понимание дальнейшей взрослой жизни. Ну вот, я не могу с Ольгой поспорить, она правильно все пишет. Ты не согласен с нами? Ты молоко все заказываешь уже.
2: Я молоко заказываю. Я читаю сообщение от Евгении, которая пишет, что нужно поддержать ребенка, потому что сейчас такой трэш идет.
3: Мы уже это прочитали, да?
2: А, да, про губки.
3: Там, где выход из «Черного лебедя» в проход на экзамены.
2: Так, Оксана из Екатеринбурга читала?
3: Нет.
2: Отпуск по уходу за ребенком дается до 3 лет. Потом ребенок идет в садик, выливается во взрослую жизнь. У меня 3, и говорят, что мы отличные родители, потому что доверяем им. Дневник есть, проверяю. Иногда пугаю их для профилактики. Если есть 2, говорят, исправят. И я не буду брать отпуск, чтобы водить детей на ОГЭ и ЕГЭ. А здесь не надо их водить, кстати. Надо просто дома поддерживать. Это их ответственность. Всегда вспоминаю слова из какого-то мультика. Старшие дети, мальчики, эту мою фразу заучили. Всегда в голос ее повторяют. Это я, это мама моя. Буду служить вместе с нею. Я без нее ничего
3: не помню, что
2: не
3: это
2: умею.
3: За мультик.
2: Ну, я тоже такой мультик не помню, но неважно. В общем, Оксана считает, что детей надо водить. Да нет, Оксана, мы не про то, что детей за ручку брать и вести на экзамен. Конечно, нет. Но обеспечить им микроклимат и психический комфорт, психологический
3: дома. Ну, ты это можешь обеспечить и находясь на работе, конечно.
2: Не знаю, мне кажется...
3: Есть сообщение, есть кружочек, в конце концов, запиши. Я в тебя верю, ты лучше лучше всех, у тебя все получится.
2: Вот, понятно, что кружочек.
3: А еще понимаешь, все равно же все родители в течение последних там 2 лет оплачивают репетиторов, вот это вот все. То есть,
2: можно
3: как бы...
2: мы денег немного заработаем сейчас?
3: Ну давай.
2: Прервись, пожалуйста.
3: Я готов.
0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10. Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио Шансон.
1: Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

тоже, потому что мы похожи по системе. Ламброзо, друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим сегодня о поддержке родительской своих детей в период сдачи ОГЭ или ЕГЭ. Предлагают дать родителям таким оплачиваемый отпуск на время экзаменов выпускных в школах. Ну и, конечно, за, против, кто воздержался, пожалуйста, пишите. Плюс 7 909 955 103 и 0.
3: Елена нам пишет: здравствуйте, я работаю бухгалтером по расчету зарплаты. Каких только отпусков нет. И еще один хотят добавить? Я против. У меня дочь сдавала ЕГЭ и ГИА, и я в этот момент была на работе, и ничего страшного. Вот.
2: Светлана пишет: по своему опыту скажу, что отпуск не нужен на время ЕГЭ. Дети и без того напряжены. Родители сейчас, они же ведь больше давят, чем поддерживают. Моя дочь, когда сдавала ЕГЭ, наоборот, была против того, чтобы я кругами ходила вокруг школы. Просил только отвезти ее и быть на связи. Но родители почему переживают за детей? Они же переживают не только за детей, они же переживают еще и за собственные финансы. Ведь от того, как сдаст ребенок ЕГЭ, зависит зачастую...
3: Платить ли тебе еще потом 5 лет за
2: или
3: высшее
2: не платить.
3: Учебное заведение?
2: Конечно, потому что ребенок будет учиться, а это же все деньги из твоего кармана.
3: Слушай, ну...
2: Поэтому, конечно, для родителей это тоже, безусловно, огромнейший стресс.
3: У нас тут было одно сообщение, где женщина пишет: вот, школы — это ужасный стресс для детей, особенно эти экзамены, которые там многие дети вообще плохо сдают, и потом это большие трагедии вообще для всей семьи. Такое, конечно, в новостях мы иногда читаем, но тут же история про то, что многие родители детей... ругают за плохие оценки, наказывают. Вот именно долбят детей, ты должен быть лучше всех.
2: Да,
3: ну,
2: да, да.
3: Или
2: нет,
3: там заставляют ребенка поступить туда, куда он, например, ну, не тянет, не готов, ни математику, он и не физик, понимаешь?
2: Это
3: заставляют сдавать вот эти экзамены. И вот это для детей стресс. А если ты ему скажешь, ну не поступишь, ну понятно, что с мальчишками сложнее, там армия и все остальное. Но девчонка, если она еще там не сдаст, ну попробует в следующем...
2: Ну, или попробует замуж выйти в следующем году.
3: Ну, я к тому, что все это... просто жизнь. У всех она разная, и разные ситуации. Конечно, наша задача не нагнетать.
2: Безусловно,
3: не
2: жизнь не заканчивается
3: детей,
2: на том моменте,
3: потому что
2: сдал,
3: ну,
2: не сдал,
3: сейчас,
2: поступил,
3: по прошествию
2: не поступил.
3: Сейчас, по прошествию времени, у всех у нас были экзамены. Я даже это не вспоминаю, хотя тогда это было такие нервы и такой стресс. Думаешь, зачем? Это вообще не самое главное в жизни. Сергей нам пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Я вчера был на линейке в школе, сын закончил 11 класс. Все самостоятельные ребята, взрослые. Сын планирует в МГУ поступать. Взял дополнительный экзамен, будет сдавать в итоге 6 экзаменов в школе. И никакая сиделка в виде мамы и папы ему, конечно, не нужны. Достаточно просто поддержки. А отпуск... просто так мы, конечно, не откажемся. Мы на дачу поедем. Вот Сергей правда говорит. Этот отпуск будет для тех, кто поедет на дачу.
2: Виктор из Саратова предлагает давать отпуск учителям на время экзаменов, чтобы они не встречались с возмущенными родителями.
3: Так, хорошо. Тоже идея. Инна пишет: доброе утро. А если сейчас с ними ходить на экзамены, что будет дальше? На работу тоже будут ходить с родителями. А ведь потом некоторые из этих корзиночек станут, например, врачами. И как нас будут лечить? Вот там я же мамы и возьмутся за голову.
2: Ну, это тоже как-то, мне кажется, перегиб. Мы сейчас говорим не о том, чтобы брать ребенка и за ручку вести его в школу и сидеть рядышком с ним за партой, пока он сдает экзамен. Мы говорим о том, чтобы дома создать комфортные условия для ребенка, чтобы он не нервничал, чтобы все время нужное слово и поддержка были рядышком. Так, доброе утро. Я вот вас послушал и решил написать. Я думаю, пусть дают эти выходные родителям, этот оплачиваемый отпуск. Ведь все равно его возьмут только те, кому необходимо. А кто считает своих детей уже слишком взрослыми или слишком самостоятельными, те, я думаю, сами брать не будут такой отпуск, написала нам Наталья. Ну и, возможно, права.
3: Ну да. Роман нам пишет: инфантилами наших детей делаем мы сами. Среда инфантильная, про которую говорит Артем Демин, создается нами. Мы, родители, не должны жить за детей. Мы должны и мы даже обязаны научить их жить без нас. Очень философская мысль, Роман. Действительно, мне кажется, что цель воспитания именно в этом. Тему еще продолжим, а пока давайте послушаем Катю Огонек. А то тут такие нервы у нас. А то мы тут с Артемом очень завелись на эту тему.
2: Молочка пойду попью, молочка.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно, сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
16: А могли бы чечеточку петь сейчас в этот момент? А вот обсуждаем, по-прежнему обсуждаем.
17: Ну ладно, завтра будем петь чечеточку.
16: Насущные темы. Так, ладно, мы сегодня хотели бы с вами поговорить, нужны ли отпуск оплачиваемый дополнительный родителям, которые находятся с детьми, сдающими ОГЭ или ЕГЭ. Ну, проще говоря, выпускные
17: экзамены. Вы согласны с тем, что нужно родителям давать отпуск?
16: Просто предложили давать. Мы как бы и хотели бы с вами это обсудить.
17: Артем говорит, раздают, надо брать. А я считаю, говорю, зачем? Да. Это портит наших детей.
16: Я считаю, раздают, надо брать тем родителям, которые знают, что их детям это необходимо.
17: А, ну уже вот видишь, так. Как ты изворачиваешься.
16: А я изначально...
17: Сначала ты не так говорил.
16: А я изначально это говорил, чтобы у нас в эфире было больше...
17: Разгневанных слушателей. Лена...
16: Градус хотел повысить, да.
17: Накал такой, повысить. Что в Москве аж теплеть начинает.
16: Ну и замечательно. Значит, цель свою мы достигли,
17: Лена,
16: дорогие друзья.
17: Пишет, какой отпуск для экзаменов? Это ж только накалит и без того тревожную обстановку дома. На работе можно отвлечься и не сойти с ума от нервов. Моя дочь заканчивала 11 класс в пандемийном 20-м году. И без конца переносили сроки. До конца августа мы все были как на иголках, причем все вместе. Потому что была еще и самоизоляция. И вот тут-то мы вкусили все прелести совместной подготовки. Поэтому я против отпуска родителей на время экзаменов детей. детей. Младший сын в 9 классе, когда он будет сдавать ЕГЭ, я на работе попрошусь в командировку, чтобы ребенка не накручивать. Вот, видишь.
16: Елена из Ростова-на-Дону, видишь, какие разные у всех дети. Пишет нам: каждое утро слушаю ваши эфиры. И сегодняшняя тема мне очень-очень близка. Сын заканчивает 9 класс, предстоит сдача ОГЭ. Я взяла на работе отпуск, чтобы его поддерживать, проводить на экзамен, пожелать ему удачи, встретить с экзамена, говорить ребенку: ну не сдашь, Марина, нельзя, нужно говорить, что все будет хорошо. Считаю, это дело каждого, все люди разные. Абсолютно согласен я с Еленой. Но, правда, я бы не стал, конечно, за руку водить ребенка там в школу.
17: Ну, может,
16: но поддержать
17: ему
16: дома, там, да, нормально, что, в принципе.
17: Так, Александр пишет: здравствуйте, уважаемые ведущие, а для чего отпуск нужен? Кого мы из детей хотим вырастить? Скоро, наверное, нужно будет брать родителям отпуск годовой, чтобы рядом с мальчишками в армию быть. Ну, и тоже их там нужно поддерживать.
16: Утрируем, конечно.
17: А у меня трое детей. Начиная с первого класса, я всем вам говорила: учеба — это твоя работа. Хочешь — учись, не хочешь — не учись. Жить тебе дальше. А я свое уже отучилась, и мне это не надо. Поэтому единственное, говорила перед ЕГЭ: бери себя в руки и вперед. Все трое детей ЕГЭ сдали и поступили в институт. Младшие учатся в университете. Считаю, что дети должны учиться преодолевать трудности жизни. Ведь им потом жить без нас. Вот что пишет Александра.
16: Абсолютно правильно пишет, да. Дети должны быть самостоятельными, должны быть взрослыми. Но лишнего...
17: взрослые должны взять отпуск на время их экзаменов.
16: Поддержать, чисто
17: а потом
16: поддержать.
17: Первая сессия, тоже стресс, тоже надо, наверное, отпуск.
16: Ну, по ситуации. Все индивидуально. Просто надо любить и понимать на уровне эмоций своего ребенка. Меньше кудахтать над ним, быть на одной волне. Не приставать, когда не надо. Уметь слушать и слышать. И никаких отпусков в таком случае брать не придется, написала нам Рита.
17: Галина пишет: доброе утро. Какой еще отпуск? Экзамены — это очередная ступень взросления. Так зачем детям мешать? Зачем оказывать медвежью услугу? А потом ругаем детей, что они не хотят работать и живут с родителями. Сами мы их портим. Друзья, давайте не будем портить детей, давайте жить дружно.
16: Да, я последнее сообщение дочитаю. Александра: я бы с удовольствием взяла дополнительный отпуск на время экзаменов, морально поддержала бы и просто отдохнула от всего. Детей нужно, конечно, готовить заранее к экзаменам. Если ребенок не учился уже перед экзаменами, то ему вряд ли добавят отпуск родителей знаний. Но, тем не менее, Томская область, Александра. Дорогие друзья, хотим пожелать всем, у кого дети сдают экзамены, чтобы сдали их только на самые высокие баллы, на пятерки.
17: Не нервничайте.
16: И вы не переживайте, да.
0: А жизнь, она головы не раздает.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 27 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, потому что могут возникнуть конфликты на пустом месте. Ваша песня «А я чё?» Валерий Кураса.
2: Тельцы, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в жизни. Ничего не бойтесь.

0: Но смело рвите отношения, которые вытягивают из вас всю энергию. Настроение ловите в песне «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Весы вас ждут приключения, неожиданные знакомства. Ваша песня «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
0: Скорпионы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в свои силы, у вас все обязательно получится. А ваша песня «Владимирский централ» Михаила Круга.
1: Стрельцы, хороший день для поиска новой работы. Любое собеседование пройдет успешно. Ваша песня «Ямамото» Сергея Трофимова.
0: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими блестящими результатами. Настроение ловите сегодня в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолеи, возможны самые невероятные подарки от вселенной. Верьте в себя, и вы их получите. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
0: Рыбы, на работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы коллег, а ваша песня «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды. И у нас в следующем часе звездные гости.
0: Невероятные гости. Певец и композитор, лауреат премии «Шансон года», солист легендарной группы «Лесоповал» Илья Ефимов поделится с нами интересной информацией, потому что сегодня он появится со своим коллективом «Атмосфера». Все подробности уже через 10 минут.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Это древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, и милосердию, и благочестию, говорится в поздравительной телеграмме президента. Глава государства отметил участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни России. Путин подчеркнул, что они уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив. Президент также отметил, что востребованная деятельность мусульман, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких, заслуживает глубокой признательности. В Госдуме предложили сделать выпускные в школах бесплатными. По мнению депутата Марины Ким, полную организацию выпускных могут взять на себя муниципалитеты. Власти обязаны предоставить площадку для мероприятия, организовать логистику и обеспечить безопасность. Таким образом, для семей мероприятие станет абсолютно бесплатным, без сборов в родительских комитетах и чатах. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Доля талантливых людей в России за 4 года выросла в 2 раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности, сообщили в Минпросвещении. Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. В заключении выпуска официальный курс валют на среду, 27 мая. Доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, юань стоит 10 рублей 55 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 13, весь день кратковременные дожди, к вечеру станет прохладнее до плюс 9, в четверг днем плюс 10, плюс 12, дожди и порывистый ветер. Далее в «Звездном завтраке» Илья Ефимов и группа «Атмосфера». Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
3: Жизнь такая разная –

0: Вот такая вот, дорогие друзья, у нас сегодня программа как практически живая струна.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Невероятные гости у нас сегодня в студии. Артист, певец, композитор, солист легендарной группы «Лесоповал», лауреат премии «Шансон года». Илья Ефимов, и не один, а в компании своих анапских друзей, группа «Атмосфера». Рассказывай.
3: Всем здравствуйте, друзья.
0: Доброе утро. Рассказывай, Илья. Представляю, во-первых, своих гостей, своих друзей, своих музыкантов.
3: Это мои давние друзья, с которыми мы еще играли в Анапе, когда я жил. Владимир Пушкарев, барабанный. Сегодня он на кахоне, такой инструмент перкуссионный, ударный называется.
2: Звук невероятный. Вы все еще на нем сидите?
4: Я все на нем, я с него не стою даже.
2: Круто.
3: И Варужан Аракелов.
5: Здравствуйте.
3: Мультиинструменталист, гитарист, вокалист, автор песен. Мой тоже давний друг, с которым мы также играли и покоряли, так сказать, побережье Краснодарского края.
0: Так, но в целом это только часть группы «Атмосфера», да, правильно? Да. А вообще весь коллектив, сколько там человек? И есть ли там еще русские, кроме тебя?
3: У нас 6 человек, включая меня. То есть, получается, барабаны, бас-гитара, перкуссия, гитара, клавиши и саксофон.
2: Завтра у вас концерт?
3: Завтра у нас концерт, да. Так что все желающие,
0: пожалуйста, приходите. Но все ребята с армянскими корнями, правильно я понимаю?
3: Ну, а знаете, ну как армянские? Цыганские, армянские.
0: Понятно.
3: Все, как вы любите.
0: Все, как, все по жанру шансона.
2: Так, ну прежде чем вы нам расскажете про концерт, давай сразу слушателей успокоим, потому что наши слушатели тебя хорошо знают по группе «Лесоповал», а тут ты никуда не уходишь, ничего не меняется. Все правильно?
3: Не ухожу. Пока что я и в группе «Лесоповал», и параллельно занимаюсь своим творчеством, и как бы я ничего не могу загадывать наперед, не говорить, но у меня нет такой цели сейчас в данный момент прям уйти.
0: А когда ты говоришь «занимаюсь своим творчеством», ты имеешь в виду еще
2: «Атмосфера», да?
0: Еще «Атмосфера», сольная карьера?
3: Ну вот группа «Атмосфера», это вот именно это и есть.
2: А когда вы
3: создали
2: группу «Атмосфера», когда она появилась, то есть это сразу было название?
3: Вообще группа «Атмосфера», она создалась еще в Анапе. И это название придумалось.
5: Ой, ну
3: лет... В 13-м. В 13-м?
5: Угу.
3: Вот, Варужан подсказывает, в 13-м.
2: Как вы его отпустили-то вообще в 13-м году?
5: Это был тяжелый период нашей жизни, терять Илюху. Но, как видите, ненадолго, всего 5 лет.
0: А как вы встретились, как вы познакомились, в какой момент вы поняли, что хотите вместе...
2: Вы пришли на концерт группы «Лесоповал» и кричали ему из зала: «Вернись в атмосферу!»
4: Это было до «Лесоповала».
3: Когда мы познакомились, мы конечно, до «Лесоповала» еще давно.
0: Ну, это было, как обычно, по классике где-нибудь в ресторане, вы работали вместе и познакомились там, или как?
3: В караоке это было. На самом деле, вот с Варужаном я познакомился самым первым. Этот человек, которого я дольше всех знаю. И с ним познакомились в караоке, я тогда еще работал там. И мы сидим с моим другом, ну, чей караоке мы вместе делали, Андрей его зовут. И заходит Варужан со своей спутницей, и он мне говорит: этот по-любому либо художник, либо музыкант. И они садятся за столик, и в итоге так и получается. И в итоге Варужан приходит ко мне на студию в Анапе тогда. Мы как-то спелись сразу, и у нас резко появился коллектив очень профессиональный, который прогремел на всю Анапу и дал такой задел, что после нас, как грибы, начали появляться живые коллективы. Вот так. Это вот благодаря Варужану, потому что он, как такой живчик, огненный человек, собрал музыкантов в Анапе, хотя я до этого в Анапе жил уже там лет 10, которых я вообще первый раз вижу, я не знал, но они настолько профессиональные, допустим, что там кого-то Скорпионс приглашали по туру по России делать, кто-то гитарист, Саша, допустим, как Скофилд играет. Поэтому вот как-то так и получилось.
0: Но вы появились не как кавер-группа, вы появились уже как самостоятельный коллектив.
2: У вас сразу были свои песни,
0: да? С авторским материалом. Как это все происходило?
3: Нет, мы, конечно, играли кавера. Мы все играли. И авторский материал играли, и кавера играли. Все, так сказать, на потребу публики, да? Тем более курортный город, то есть там должно быть все.
0: У вас была какая-то постоянная локация, какая-то набережная, где вы чаще всего...
3: Кстати, интересный опыт.
0: Или ресторан.
3: Ну, конечно, мы в ресторанах много работали. «Ла Веранда» — один из этих ресторанов, в котором потом у нас с моей супругой была свадьба. Вот, сидит, снимает, которая... И на улице тоже, на набережной играли. Тоже интересный опыт, на самом деле.
0: Безусловно, уличные музыканты очень профессиональные.
3: Да, да, то есть тут уже не обманешь, да? То есть тут тебя, если ты ошибешься, просто мимо пройдут.
0: Да, если нравишься, дадут денег. А
2: не
0: если
2: будут
0: не нравишься,
2: стоять и вокруг соберутся.
3: Это не школьная линейка где-то.
0: Дорогие друзья, вот видите, какая у нас сегодня интересная, любопытная встреча. Нам казалось, что мы все знаем про Илью Ефимова. Оказывается, нет, мы о нем не знаем практически ничего.
2: Сегодня будем узнавать.
0: Да, мы знаем только его московский период жизни. А ведь, оказывается, и до Москвы был период анапский, очень активный, интересный. Если вам тоже что-то интересно узнать про Илью и группу «Атмосфера», не стесняйтесь, задавайте. Давайте нам активнее свои вопросы. Плюс 7-909-955-103-0. Работает мессенджер Макс. Работают все доступные мессенджеры. Илья и группа «Атмосфера» в течение этого часа отвечаем на ваши вопросы.
1: На радио «Шансон» реклама.
6: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: Вот у нас очень интересный сегодня «Звездный завтрак». Мы сегодня завтракаем с Ильей Ефимовым и группой «Атмосфера».
2: Да. Всем приятного аппетита.
1: Всем приятного аппетита. Ну что, ребята начали рассказывать, как они вместе познакомились, как они вместе организовались, как они вместе выступали и гастролировали в Анапе. Теперь, я так понимаю, нужно будет ждать гастролей в Москве. Правильно или нет?
2: Так точно.
1: Что, уже есть какой-то тур, какие-то
3: завтра
1: точки намечены?
2: Прямо завтра, да.
1: Да вы что? Где?
2: Прямо завтра.
1: Где? Куда идти?
2: Яровит холл, Якиманка 26.
1: Ой, знакомая площадка.
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Красивое место, центр Москвы, центральный.
3: Живой звук.
2: Да, живой звук полностью. Там помимо еще концерта будет торжественное мероприятие, будет и выставка, и много интересных людей. Ефимов Виктор Алексеевич будет.
1: Кулаков, родственник
2: Сергея. Нет, мы недавно познакомились. Это очень известный социальный такой деятель, который про здоровье много рассказывает, который ФСБ лекцию читал тоже в свое время. И много вот подобных. Алексей Куриленок, например, который леса Алтай засаживает. Вот вместе с ним мы, кстати, ездили и посадили рощу Таничу.
3: Вот это да,
2: благодарность, да.
3: А этот концерт, там будут уже какие-то ваши песни, вашей группы, или тоже где-то кавер-версии каких-то других
2: песен? Нет, только мои авторские песни.
3: Сколько их уже у тебя в наличии?
2: В наличии около сотни точно есть, но на концерте, естественно, я все их не буду петь.
1: Сколько альбомов, если они вообще есть, уже записаны с тобой и с группой «Атмосфера»? И можно ли этот материал
3: найти
1: где-то
3: в интернете,
1: слушать
3: на цифровых площадках?
2: Мы именно вот как группой собрались и начали репетировать, потому что это же не просто так минусовку включил и петь, да?
1: Конечно,
2: это должен
1: конечно.
2: Каждый. Мне этим и нравится музыка, что именно здесь и сейчас создается музыка. Вот никто не знает, что, как, хотя и песни все знакомые, да, мы играем их. Но именно этот момент магии здесь сейчас очень меня привлекает.
1: Марин, перевожу на русский язык. Нет, у нас еще альбомов пока не было.
2: Нет, мы начали записывать, и еще их не выложили. Но вот сегодня, я как понимаю, будет премьера одной из наших записей. И в скором времени вы их, конечно же, все услышите.
1: Это песня «Какого волка», да? Про нее мы говорим. Да, обязательно эта песня будет в середине часа. Дорогие друзья, не переключайтесь.
3: Раз Илья говорит, что так любит он живой звук, магию здесь и сейчас, может быть, какой-нибудь куплет и припев.
1: Но сейчас, да, есть полторы минутки, две, чтобы исполнить что-то, если хотите. Давайте, в конце концов, у нас сегодня такая интересная программа, необычная.
3: С инструментами пришли, мы же все, что простаивают инструменты.
2: Конечно.
1: Куплет и припев какой-нибудь песни.
2: Есть песня такая, которую поет, ну, я написал ее для Александра Устюгова, и он ее поет тоже на концерте.
1: Давай.
2: Я тоже хочу куплетик-припевчик спеть.
1: Давай.
2: Как раз тем более здесь присутствует моя супруга любимая. Эта песня написана для нее. А также в лице ее для всех женщин, так
1: Поехали.
2: Сказать, попутчиц наших мужчин.
4: У мужчины есть позиция своя. Ну а если быть точнее, то их две, чтобы сердце полыхало.

0: счастливых жизни учатся прощать любимых и обиды забывать.
1: Хорошо, очень хорошо.
2: Радиостанция «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней, сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

радость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. Илья Ефимов, которого мы знаем по группе «Лесоповал». Сегодня с новым проектом, со своим авторским проектом, который называется «Атмосфера». И мы знакомимся, слушаем песни группы «Атмосфера». И уже совсем скоро послушаем песню, которая называется «Какого волка».
2: Но мы еще Илью Ефимова знаем не только по группе «Лесоповал», но и потому, что действительно творческий, талантливый человек, который пишет и стихи, и музыку. И Александр Устюгов поет песни, которые вот мы сейчас услышали.
1: А для кого ты еще пишешь песни, кроме Александра Устюгова?
3: Группа «Сентябрь» поет мои песни.
1: Так.
3: Игорь Рыбаков.
1: Так.
3: Вот, вы знаете такого, я думаю. Что-то
1: Катя Лель,
3: Катя,
1: наверное.
3: О, точно. Катя Лель. Недавно мы сделали для нее песню, да.
2: Ну, то есть ты прям полноценно твои песни покупают и стихи. То есть ты в этом жанре развиваешься.
3: А ты себя... И в этом, на самом деле, да, все правильно. И вот покупаться песни, знаете, когда начали у меня? Когда я пишу песни с 9 лет вообще. Начал пробовать. И начали покупаться у меня песни именно тогда, когда я впустил в себя, этот как раз вот тот период был, впустил в себя творчество Михаила Танича. То есть у него такие стихи, так они как-то душевно и просто скроены, что это... часть его энергетики, видимо, вошла в меня, и как-то я понял, что нужно проще. Будь проще, и люди потянутся, да? То есть такое выражение.
2: Вот, золотые слова.
3: И как-то вот так завертелось, что раз там Константин Минин мне говорит, вот давай покажи Устюгову эту песню. Раз, а ему понравилось, хоп-хоп, пошло дальше, поехало. И поэтому... несмотря как бы на то, что там и свой проект у меня есть, и все, чтобы вы не думали, что там «Лесоповал» как-то в какой-то стороне стоит. На самом деле «Лесоповал», Лидия Николаевна, Михаил Танич, они во многом вообще повлияли на мое творчество, на мои стихи, на мою жизнь вообще в целом. Поэтому огромная благодарность Лидии Николаевне.
1: Но она даже благословила тебя, да, на поэтическую деятельность, вот эту всю, на поэзию.
3: Ну, я открытый человек, я всем все рассказываю, всем все показываю, и, ну, как бы не стесняюсь и не скрываюсь ни от кого.
1: Свои
3: и
1: стихи ты ей тоже показываешь,
3: да,
1: регулярно,
3: свои стихи.
1: Да?
3: Лидия Николаевна очень замечательный, прекрасный собеседник и слушатель. Она может и дать совет, и послушать, что очень редко в одном человеке сочетается. И когда я показывал песни свои, а у меня я очень переживал, стеснялся, я прям очень, но при этом такая обратная связь, теплая, душевная, правильная, где-то подсказала слово поменять, и прям четко стал где-то, и говорит, я очень хочу, чтобы ты подольше, конечно, в «Лесоповале» у меня поработал, но ты творческий человек, и тебе надо это творчество, развей его, то есть душу свою, впусти в душу Бога, вот так. Если коротко.
2: Да, мурашек.
3: Да, и поэтому благодарность бескрайняя мне и Лидии Николаевне.
1: А что тебе дается, Илья, проще или больше тебе, например, нравится писать стихи или писать музыку, или для тебя это процесс никак
2: неразделимый,
1: да?
3: Ну, вообще, как мне кажется, что для нашего человека, да, для русского человека, кто говорит, понимает по-русски, думает по-русски, это касательно и Володи с Варужаном в том числе.
2: А мы сейчас с ними тоже поговорим, а то мы все о тебе, да, о тебе.
3: И важно очень смысл песни. Очень важно понимать.
1: А мы сейчас не про важность, а что тебе проще
3: и поэтому
1: дается, писать стихи или музыку?
3: Я бы не сказал, что есть что-то проще или сложнее. Проще, наверное, музыку. Потому что музыка, там нету слов, каких-то окрасов, таких смысловых якорей, да?
1: Ну да, то мелодия музыка... пришла в голову, и все.
3: Да, да.
1: Бы, да.
3: А вот, допустим, придумал мелодию, и сверху на нее текст написать. Это гораздо сложнее, чем текст, а и текст уже в мелодию переделать. Ну, положить на мелодию. Вот, поэтому у меня как-то оно приходит, наверное, больше какие-то строчки, которые меня цепляют.
1: И потом
3: они наращиваются, да. Музыка как-то проще придумывается.
1: Как ниточка на клубок наматывается.
3: Да, да, да, да, да, да.
2: Давайте вернемся к творчеству группы «Атмосфера». Расскажите вот ваше новое воссоединение после Анапы, нынешний московский период. Кто кому позвонил и предложил, давайте 28 мая концерт устроим. Какая была идея? Вовы, Варужана или Ильи?
4: Не, ну это до 28 числа все произошло. Илья, естественно, позвонил нам и предложил нам поучаствовать в новом проекте.
2: А вы музыкой занимались или у вас какие-нибудь бизнесы, вы чем-то другим занимаетесь?
5: Только музыкой.
4: В основном музыка, да.
3: Это два человека, которые преданы музыке вообще всю свою жизнь. В принципе, как и я. И поэтому вот так мы спелись, и нам комфортно. Мы сыграны, во-первых, еще по тем временам, да?
1: А ребята участвовали в записи песни «Какого волка»?
3: Конечно.
1: Ну тогда давайте послушаем песню «Какого волка» и после нее продолжим беседу, да?
3: Давайте.
4: С удовольствием.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10.35, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Дорогие друзья, сегодня мы завтракаем с коллективом, о котором очень мало знаем. Это группа «Атмосфера», но мы знаем солиста группы, и это Илья Ефимов, который стал известен нам благодаря группе «Лесоповал». Но сегодня Илья не один, он сегодня в сопровождении музыкантов группы «Атмосфера», своих друзей, это Владимир и Вооружан, которых мы тоже приветствуем. Всем желаем доброго утра. Вы можете присоединяться к нашей беседе, задавать любые интересующие вас вопросы.
2: Снова здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте снова. Итак, послушали песню «Какого волка». Песня такая серьезная, да, о наболевшем, о жизни, как мы любим. Скажи, пожалуйста, вот вы пишете песни, будет ли в дальнейшем появление каких-то клипов, съемки, что-то зажидать тем, кто воспринимает музыку не только на слух, но и по картинке?
2: Ну, конечно, тем более сейчас очень много разных вариантов, как это можно сделать, визуализировать, да, песню.
4: Только не говори про нейросети, пожалуйста.
2: Да,
4: ты этот вариант и имел в виду?
2: Этот вариант я не отметаю, так сказать. Не то, что я погружаюсь в какой-то один, но я допускаю все. Потому что творческий человек, он все-таки должен смотреть на мир, не закрывая глаз.
4: А когда ты пишешь стихи, ты прибегаешь к помощи искусственного интеллекта?
2: Вот нет, кстати. Пока что, ну, поймите.
1: Пока что мы, нет, скоро.
2: Это какое мое мнение на этот счет? Искусственный интеллект, он же даже не понимает смысл этих слов. У него просто спектр цифр, которые он подбирает путем очень большого анализа и вариации.
1: Определенные алгоритмы.
2: Да, алгоритмы, которые не фразы даже читают, а по буквам. Какая буква следующая идет. Поэтому, а метафоры, которые подбираются в стихах, они сначала переживаются с душой и организмом. То есть у нас есть гормоны, у нас есть сердце, оно стучит, у нас есть нервы. У искусственного интеллекта этого нет ничего пока.
4: Не-не, мы тебе и не говорим, пользуйся искусственным
2: я
4: интеллектом.
2: Понял.
4: Мы тоже
1: пробуем. Не
4: призываем. Мы тоже отрицаем.
2: Ну да, и поэтому вот в плане творчества искусственный интеллект, вот чем, если... Ну это не реклама, а просто как аранжировщик. Какие-то идеи, которые, опять же, он берет со всех песен, которые он услышал когда-то. Ну то есть, и поэтому это как ПСС-ки раньше были, вот выпустилось, как самоиграйки, клавиши. Uh-huh. И вот это то же самое, только обновленная история.
4: Вячеслав Корнеев пишет свой вопрос. Хотел написать, что «Атмосфера» какое-то странное название, потом послушал вокал и подумал, нет, самое то для вас. Как вообще появилось название коллектива «Атмосфера»?
2: «Атмосфера» название появилось вообще из анапских каких-то корней, получается.
5: Да-да-да, был дуэт у нас такой, гитара и перкуссия. И я дал название «Атмосфера», потому что это была атмосферная музыка. Поэтому это давно это название уже существует.
2: И мы как-то его оставили, и оно вот сейчас разрослось. Было «Атмосферик», стало уже «Атмосфера».
4: Когда на цифровых
1: когда станете атмосферищей, скажите нам тогда, ладно?
4: Когда на цифровых площадках можно будет найти песни, их нужно будет искать, вводя Илья Ефимов, или нужно уже будет писать группа «Атмосфера», и тогда в интернете можно будет найти что-то.
1: Или всегда на афише будет присутствовать твое имя и фамилия, или уже будет период, когда просто как «Битлз», там, «Атмосфера». И все будут понимать.
4: Вы уже это обсуждали, или вы пока...
2: Я не могу точно сказать. Знаете, у меня жизнь такая бурная, что события идут впереди моих каких-то вообще планов и действий. Поэтому...
1: Пока Илья Ефимов и «Атмосфера».
2: Это, ну да, вот на завтрашнем концерте на афише так нарисовано. Mm-hmm. А как
1: а
2: будет дальше?
1: Будет через год?
2: Да, посмотрим. Да. Но у нас как получается? Как, знаете, фирмачи сначала играют концерты, а потом их записывают и выпускают. Вот так раньше было вообще. То есть, чтобы на публике проиграть.
1: Вы будете так делать?
2: Но у нас так и получается пока что. Хотя в планах было все записать, все сделать, но там и гастроли...
4: Но вы слишком любите живой звук, чтобы что-то записывать, поэтому
1: есть уже какая-то песня, которая у вас прям, ну, такая вот ваша визитная карточка, заглавная, назовем ее так. Есть прям вот хит стопудовый, который вот группа «Атмосфера» исполняет всегда и, там, не знаю, либо первый, либо последний в программе?
2: Есть такие две песни, которые становятся хитом даже для тех, кто их первый раз слышит. Потому что моя еще одна моя задача, это чтобы раскрепостить человека вообще, да, чтобы...
1: Зрителя, да?
2: Да, зрителя. Чтобы пели не только те, кто профессионально, кто выходит на сцену, кто там зарабатывает, допустим, этим, да, а чтобы каждый человек мог позволить себе петь, вне зависимости, умеет он это или нет. Потому что мы можем себя потрогать максимально близко, это только голосом. Мы когда говорим, у нас кости дрожат, у нас все вибрирует. И поэтому... Когда этот голосовой аппарат, который я считаю, что недооценен вообще людьми...
1: Природой.
2: Людьми вообще. Природой он классно сделан. А вот человеком он недооценен, и он используется как больше так шарманка некая. И когда мы поем и открываем свой голос, то вот лично на своем опыте, если у меня хворь какая-то или еще что-то, я пропоюсь, пойду себе там в каморку закроюсь и прям пропоюсь, пропотею, и все, хворь
1: уходит.
2: Ничего
1: себе.
2: Вот серьезно.
1: Новая книга «Лечение простудных заболеваний» по методу Ильи Ефимова, дорогие друзья, во всех киосках нашего города. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, после чего непременно вернемся. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Напоминаю, что в «Звездном завтраке» у нас сегодня группа «Атмосфера», Илья Ефимов, Владимир и Варужан. И сейчас фрагмент новой песни «Акустический». Пожалуйста, послушаем.

Мы надеемся, что мир изменится, что богатый добром своим с бедным поделится. Сложновато любить, что имеется, и что когда-то станет лучше, уже не верится. Но мы надеемся, что мир изменится, что удача подковой над дверью держит все. И можно гневаться или расклеиться, а можно только лишь себе довериться.

0: группы «Атмосфера» и Ильи Ефимова.
1: Ну что, ребята, у нас остается буквально 50 секунд.
0: Все могут посетить концерт в Яровит-холле. Где брать билеты, Илья?
2: Пожалуйста, заходите в соцсети ВКонтакте, пишите, ну,
0: Илья, хочу на концерт.
2: Да, пишите, Илья, хочу на концерт. Там будет ссылочка, где можете приобрести билеты. И приходите завтра в 17:00.
1: Ну что же.
0: Возрастное ограничение 12+.
1: Спасибо огромное, мы хотим сказать Илье за то, что познакомил нас сегодня с группой «Атмосфера». Мы надеемся, что наши встречи будут как минимум регулярными и как максимум
0: постоянно.
1: Хотел сказать ежемесячными, но ладно, посмотрим.
2: Спасибо большое.
1: В общем, ладно, дорогие друзья, спасибо огромное. Это Илья Ефимов, Владимир и Вооружан. Вместе они группа «Атмосфера», сокращенный состав. А полный состав увидите завтра в Яровит-холле на концерте. Все, с вами были Марина Дымова
0: и Артем Демин.
1: Пока-пока, всем отличного настроения.
0: Теперь еще одна песня «Ты моя волшебная».
3: До свидания.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% средней региональной зарплаты. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков. Поэтому принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи, уверены авторы инициативы. При этом парламентарии отмечают, что единый стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Ударение в слове «баловать» в будущем изменится и будет падать только на первый слог, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, в живой обиходной речи слова «баловать» и «баловаться» можно будет услышать только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно. Пахомов отметил, что сейчас в орфоэпическом словаре русского языка как государственного варианты «баловать» и «баловать» даются как равноправные. Новая волна потепления придет в российскую столицу не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. По словам синоптиков, текущая неделя в Москве будет очень холодной. Температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы и станет похуже на конец апреля. В ночь на четверг и пятницу понижение температуры до плюс 2 градусов. В начале июня, по прогнозам, ситуация улучшится. Расчеты показывают, что только в первой пятидневке месяца температурный фон в столичном регионе вернется к норме, а норма в начале лета – это около плюс 20. Мария Деева, Радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Я люблю тебя.
1: Алексей Петрухин и Ярослав Сумишевский, Вероника Перепелкина. Устранили они пробел. Насколько я знаю, отсутствовала песня про Веронику. И вот теперь обладательницы этого прекрасного имени радуются. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах. Радио Шансон и погодные метаморфозы, о которых Мария Деева говорила, да и мы сами видим, они, как и наша жизнь. Но мы точно знаем, что после туч, после дождя, все равно будет солнце.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Ну, никогда не говори никогда, потому что жизнь, она преподносит такие сюрпризы, о которых мы даже и не предполагаем. А повороты, ой, только держись. И ветер в лицо, и челка назад. Но хорошо, что мы в компании «Радио Шансон». У нас все получится.

может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из самых отвратительных автоаксессуаров я считаю дермантиновые чехлы на сиденье. На них летом очень жарко сидеть, а зимой невероятно холодно. Плюс они все время норовят съехать и сбежать из автомобиля. Для таких же ненавистников чехлов, как и я, «АвтоВАЗ» пообещал выпустить лимитированную партию «Лада Нива Тревел» с кожаным салоном. Производитель обещает исключительно натуральный материал толщиной от 1 до 1,5 мм, что гарантирует повышенную прочность и износостойкость. Помимо кожаного салона, лимитированные автомобили получат все привычные опции версии «Техно». Двигатель мощностью 90 лошадиных сил, 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, мультимедиа с навигацией, парктроники, заднюю камеру с омывателем и кондиционер. Стоимость особенной Нивы Тревел составит 1 миллион 909 тысяч рублей, что на 120 тысяч дороже аналогичного автомобиля с тканевым салоном. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Натуралистические сравнения Ивана Кучина порой поражают, да так что див даешься. Любовь хулигана — это вам не герань, знаете ли, на окне. Ее поливать надо бы на и подпитывать. Но это мое мнение, домыслил так грамочку. А вам, как кажется, любовь с чем можно сравнить? С каким растением или цветком? Напишите, интересненько, подведем итоги.

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

фантазия подчеркивает вот эти детали образа, которые Лисицын нам преподносит в этой песне. Глаза, как изумруды, и букет лилий. Ой, ну все. Это прям настоящее великолепие. А еще сколько всяких чудных открытий нам готовит любимая волна.

0: конкурс «Тому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия»

0: апреля возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Более 200 километров дорог отремонтируют в Карелии. В этом году на автодорогах Кола и А-119 заменят слои износа на проблемных участках. Работы завершат с опережением контрактов уже в 2026 году. На трассе Р-21 Кола покрытие обновят на нескольких отрезках, общей длиной почти 170 километров в границах нескольких районов Карелии. На некоторых участках работы уже начались. С сентября начнется замена слоев износа на автодороге А-119 на участке с 600 по 637 километр. Замена слоев износа – это полное удаление верхней части покрытия толщиной в несколько сантиметров и укладка нового асфальта. Мероприятия позволяют поддерживать федеральные трассы в нормативном состоянии в межремонтный период. Также предусмотрены работы в рамках содержания автодорог и гарантийные работы по устранению недостатков покрытия. Водители в этот период просят следовать указаниям временных дорожных знаков. В продолжение темы из Дорожного фонда Республики на ремонт трасс выделят почти 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличили на 3%. Суммарно в Республике планируют отремонтировать почти 95 километров региональных дорог. На севере приступят к капитальному ремонту 23 километров автодороги Кола-Колевала-Лонка. В этом году отремонтируют 7 километров, остальные 16 приведут в порядок в следующем году. Участки дорог также отремонтируют в Костомукском городском округе. В Карелии не будут отменять особый противопожарный режим из-за периода дождей. Напомню, он начал действовать в регионе с апреля. По информации Минприроды, этот режим официально продержится в регионе все лето. Тем более, по прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Противопожарный режим был введен в 17 районах региона. В этот период, напомню, категорически запрещено в лесах разводить костры, пользоваться пиротехническими изделиями, заезжать на транспорте в природоохранную зону, бросать в зоне отдыха мусор, баллончики и стекло. Добавлю, что в Карелии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 44 лесных пожара на площади почти 200 гектаров. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. Возможен как небольшой дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 7-8 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: А значит, будет вести со

Эта музыка и песня Михаила Бублика раскрывает нам крылья. Прям вот парим, парим над землей. И поем, и танцуем, и хочется прыгать по лужам. Тем более, что в столице это сейчас все, что есть, видно. Дождик, ветер и свежо. Какая бы ни была погода за окном, главное, что вы в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Полдень в Москве остался уже позади. Прямо сейчас услышим Инну Вальтер, Михаил Шуфутинский на подходе, или «Сповал».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Что бы мы ни делали, ведет нас к осуществлению нашей заветной мечты. Ну, или какого-то события, которое мы сами себе и создадим. Вот и воплотятся те самые мероприятия, о которых нам Михаил Шафутинский только что поведал. Будет солнышко рыжее купать вечера сентября, но до этого мы лет переживем прекрасно, чудесно. Потом чуть-чуть как раз там сделаем все это и с 24 по 30 октября отправимся на бархатный шансон, на наш музыкальный фестиваль «Средиземное море», турецкий отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Ой, кстати, Михаил Шафутинский там тоже будет, и Сергей Любавин, и Тамара Кутидзе, и Сергей Куренков, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов, и Евгений Кемеровский, и другие звезды любимого жанра. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. И сейчас, внимание, особое предложение для семей в честь Международного дня защиты детей, который уже совсем скоро. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: городов.
1: Даже в самом густом тумане, даже темной-темной ночью, у нас есть тот самый маяк, который всегда подсветит дорогу и правильное направление. Радио Шансон. И Анатолий Полотно, и Федя Карман, к примеру.

0: Пользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Где поглубже ищет, а человек где получше. Дилемма. Дилемма, которую предстоит решить только каждому из нас самостоятельно. Но у нас все получается. Это как на распутье, богатырь. Когда даже предупреждают, что случится, если пойдешь в ту или иную сторону. Но все равно выбираем самое интересное для нас.

0: 13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Дожди с грозами ожидаются сегодня днем в Москве и области, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Предупреждение об ухудшении погоды будет действовать до 20 часов. В связи с ожидаемой непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Улицы Астаны в преддверии визита Владимира Путина украсили российскими триколорами. Большая инсталляция с флагами двух государств установлена возле известного символа казахстанской столицы, монумента Байтерек. Они изображены также на интерактивных экранах в центре города. Российского лидера в казахстанской столице встретит и авиация, истребители оставят в небе дымный шлейф в цветах триколора. В ходе визита с 27 по 29 мая Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАЭС. Россиянам в мессенджере МАК стала доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. Он уточнил, что такая практика уменьшает нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента. Ранее министр здравоохранения сообщал, что через мессенджер МАК россияне могут закрыть больничный. Официальный курс валют на среду: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек, юань стоит 10 рублей 55 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

с тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Знаменитая и культовая песня Александра Васильевича Новикова «Шансонетка» только что открыла музыкальный час. Господа хорошие, чуть меньше 50 минут нас ждет впереди, до того, как куранты на Спасской башне Кремля начнут отбивать новый временной этап. А пока Миролюбова на волнах душевного.

0: судьбу твою.
1: Но ведь самые обычные и частые желания родителей Катя Огонек облачила в музыкально-стихотворную форму и спела. Спела увековечив, собственно, во времени. Ведь это и откликается в сердце каждого родителя. А «Дочка» так называлась. Эта песня, как вы догадались, эфир продолжит «Вишневые розы». В исполнении Иосифа Кобзона, Владислав Медяник на подходе. Группа «Ля Минор», Михаил Круг, Александр Маршал. Музыки много. Шансон один.

0: никогда не забыть. Цвет глаз моих огненно-карих тебе никогда не забыть.
1: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

К любовью совращен моей, я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Интересная музыкальная история. Михаилом Кругом рассказанная. Красные карманы и юбочка, и вот эти походы, и всяко-всяко-всяко. Но, по сути, что этому предшествовало? Правильно, школьные годы. И последний звонок уже отзвенел. Выходят на финишную прямую и девятиклассники, и выпускники. А потом...
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

Фотографии школьные, друзья. Озорно глядят

0: всех вас.
1: На радио «Шансон» реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В плавник шорох и легавая застыла чудо.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

Невзначай так в этой песне проскочила очень важная мысль. Вместо слова «здравствуй» я скажу «люблю». Ну, к примеру, «люблю» тишину, «люблю» чего-нибудь вкусненькое. Ну и дальше продолжайте по своему списку, который возникает в памяти. А к чему это я? Да к тому, что о своих желаниях и нежеланиях нужно говорить. Ну и то же самое касается радости и то, что вас вводит в печаль. Ну а насчет музыки у нас вкусы сходятся. Давайте слушать шансон и понимать друг друга, слышать. Тамара Кутидзе продолжает эфир.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения. Помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 814-59.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Общественная палата России предлагает сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Соответствующую норму хотят закрепить в Трудовом кодексе, поскольку это может стать действенной мерой поддержки для семей с тремя и более детьми. Как сообщает РИА Новости, в России уже действует ряд мер поддержки многодетных. Это и налоговые льготы, и социальные выплаты, а также региональные программы помощи, направленные на повышение уровня благосостояния семей с детьми. Я напомню, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Некоторые россияне получат пенсионные выплаты за июнь досрочно в связи с длинными выходными, приуроченными ко Дню России. Как рассказала профессор университета имени Плеханова Наталья Проданова, стандартный период зачисления средств на банковские карты охватывает даты с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретные сроки зависят от региона проживания получателя и условий обслуживания финансовой организации. Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. В ночь на субботу температура воздуха в Москве может опуститься до 1-2 градусов. Как рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, аномально холодная погода для текущего времени года сохранится в московском регионе до конца недели. Температура будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Первый день лета. По прогнозам синоптика, ожидается небольшой дождь. Ночью плюс 3-8, днем плюс 13-18 градусов. И только к концу первой недели лето Москва сможет выйти на климатическую норму. Ночь плюс 10, днем плюс 22. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами дожди, температура воздуха плюс 11 градусов. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83.30, юань 110.55. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Удаляем эстетический голод и жажду тех, кто хотел услышать Ивана Кучина, Михаила Шафутинского, Афину, Алексея Петрухина и Аллу Рид, Владимира Ждамирова и Афину, и еще других артистов. Выбирайте. А в новом музыкальном часе вообще программа по заявкам будет. Так что уже минуток через 15 можно будет действовать. А пока я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать.

0: то отвали.
1: Кто-то собирает на карте мани-мани, а кто-то флажки на эту карту географическую выставляет, собирая эмоции в копилку воспоминаний и лелеет их и транслирует. В какой категории относитесь?

кого-то обеденное время только впереди, кто-то уже успел насладиться перерывчиком, а кто-то даже в сильном таком задействованном состоянии, мобилизованном, ждет не дождется, когда услышит привет на волнах душевного радио, и продуктивность вырастет еще больше. Проверено теми, кто уже сообщение отправляет, песни заказывает, подписывается, может быть, это поздравления будут, не знаю. Это я делаю анонс следующего музыкального часа, когда начнется программа по заявкам. Действуйте!

0: Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лучшие неповторимые — это, конечно, люди, которые рядом с нами. Это нас радует и восхищает. А когда это все происходит еще в компании душевной музыки, ну, это настоящая комбо. Поздравляю, вы счастливый человек, у вас хороший вкус, и вообще все будет еще лучше, чем сегодня. Я узнавал. Точно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: больше нравится, семёновны или Егорыча? А мне все равно, я их не различаю.
1: Чечёточка на радио Шансон. Не просто чечёточка, а чистушечка.
2: Место встречи на радио Шансон Костомукша.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Привет всем настроенным на 105.5. Среда, друзья, на пробу оказалась вовсе не такой уж и страшно холодной. С пятницы, если верить синоптикам, нас ждет наконец-то череда теплых, а главное сухих денечков. Разумеется, мы их не упустим. Но и тучи начнем разгонять, пожалуй, прямо сейчас. Конечно же, не без помощи музыки. Зовут меня Катя Бажова. Всем здравствуйте. Наше место встречи распахивает двери.

друзья мои, ну а все свои важные занятия трудовые, пожалуй, на один часок немножечко пора отодвинуть и посвятить время, ну не пару минут, чуть больше, мыслям о ваших любимых людях. Нужно адресовать им привет в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша». Можно осыпать комплиментами, пожелать что-то хорошее, если есть повод поздравить, либо просто поднять настроение хорошей песней. Их у нас в наличии очень и очень много, достаточно как минимум, друзья. Поэтому пишите, если есть пожелания, если есть поздравления, на +7 900 457 47 00. СМС-формат, мессенджер Макс, любой удобный способ. Все ваши послания я буду с радостью до конца этого эфира, до нового часа, озвучивать.

0: Попутчики.
1: Ну а в попутчике, друзья, этого эфирного часа мы возьмем замечательного исполнителя, которого очень любят не только женщины, но и мужчины. Его песни, особенно Максим Апрель, друзья, сегодня станет нашим попутчиком на этот эфирный час. Ну и поводом стал выход его нового хита, называется «Хит за рекой». Я думаю, что поклонники Максима непременно этот хит оценят, он очень душевный и такой вот прям понемножечку летний, друзья. Проникнуться атмосферой той, которой нам сейчас не хватает в такую морозную, холодную майскую погоду, точно стоит. Прямо сейчас на 105.5 Максим Апрель. Новый хит «За рекой» встречается.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну и ваши близкие друзья, безусловно, уже заждались и ваших приветов, особенно если эти приветы будут звучать в эфире радио «Шансон Костомукша». Поверьте, их ценности, их вес будут еще значительнее. На плюс 7 900 457 47 00 можете писать все свои ценные слова, все свои пожелания, поздравления, заявки тоже сюда принимаем. Мессенджер Макс, СМС, любой удобный способ, группа ВКонтакте «Костомукша Медиа», тут тоже все стабильно у нас. Ну и первое поздравление с прошедшим уже днем рождения адресовано Николаю Николаевичу. Николай Николаевич, спортивная школа «Костомукша», весь коллектив попросил поздравить вас, своего замечательного коллегу, с вашим прошедшим праздником. Ценят вас за мудрость, за выдержку и тот неоценимый вклад, который вы вносите в развитие общего дела. Ну и желают вам, ваши коллеги, оставаться таким же бодрым, таким же сильным духом и телом. Пусть здоровье позволяет ставить новые рекорды, а дома всегда вас ждут тепло и уют.

Друзья, ну а вчерашняя райская дата и райский праздник, последний звонок, это событие, безусловно, которое сплотило и всех выпускников, и педагогов, и родителей, и девятиклассников, и одиннадцатиклассников. Сегодня продолжают поступать и поздравления в адрес наших замечательных выпускников. Сейчас поздравление прозвучит от коллектива комбината в адрес всех выпускников окна Вологодской школы. Пусть ваши мечты, ребята, сбываются. Впереди вас ждут только светлые и радостные моменты. Еще раз с последним звонком, с праздником, окончанием школы.

Еще одно событие мы не можем не отметить у нас в эфире. Дело в том, что на днях свой юбилейный день рождения отмечал провизор-аналитик при больничной аптеке Константин Николаевич Поляков и коллектив Международной больницы. Спешит поздравить Константина Николаевича с его юбилеем, свершившимся уже много лет. Константин Николаевич является частью нашей больничной семьи, говорят о нем коллеги. За это время он заслужил искреннее уважение своим профессионализмом, ответственностью, добротой и спокойным внимательным отношением к людям. Ваши коллеги благодарят вас, Константин Николаевич, за многолетний труд, надежность, мудрость, преданность делу и желают вам ваш юбилейный год крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости в каждом дне, тепла родных и близких людей рядом. Пусть жизнь ваша, Константин Николаевич, будет наполнена счастливыми моментами, добрыми встречами и поводами для улыбок. А впереди вас ждут только приятные события.

0: Погоня за звездами.
1: Друзья мои, завтра уже четверг, и я уверена, что этот день принесет в нашу жизнь приятные события. Вот какого плана? Давайте об этом спросим конкретно у звезд. Овны, четверг подойдет для общения, для новых знакомств. Кто-то может неожиданно предложить интересное дело или совместный проект. Вечером советуют астрологи не перегружать себя лишними заботами. Тельцы, у вас наступит завтра хороший момент для отдыха и для восстановления сил. Не спешите с решениями, некоторые вопросы лучше оставить на потом. Возможен какой-то приятный сюрприз от близкого вам человека. Близнецы, вас ждет насыщенный эмоциональный день, возможно, неожиданные встречи, новости, приглашения. Постарайтесь на все сразу не распыляться. Раки, четверг может принести в вашу жизнь удачное совпадение или хорошие новости, которые будут связаны с финансами или с вашей работой. Вы почувствуете при этом уверенность в собственных силах. Львы, у вас не исключены завтра небольшие споры или недопонимания с окружающими. Лучше не реагируйте слишком резко и дайте себе время все обдумать. Девы, подходящее время сейчас для решения бытовых вопросов, наведения порядка. Вы быстро справитесь даже с тем, что раньше вам казалось сложным. Возможно, полезная встреча или разговор. Весы, у вас в четверг удачное время для творчества и личных инициатив. Если давно хотели что-то изменить, отличный момент завтра сделать первый шаг. Скорпионы, придется вам уделить внимание тем делам, которые вы раньше откладывали. Не бойтесь просить помощи. Рядом с вами окажутся люди, готовые вас поддержать. Стрельцы, вас может завтра потянуть на перемены или спонтанные решения. День отлично подойдет для поездок, для прогулок, для общения с новыми людьми. Не исключено неожиданное предложение в ваш адрес. Козероги, завтрашний день заставит вас задуматься о важных планах и целях. Возможно, придется принять решение, которое вы давно откладывали. Главное, в себе не сомневайтесь. Водолея, четверг подойдет для спокойной работы, для завершения старых дел. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, это только отнимет у вас силы. Рыбы, ваши эмоции будут очень сильными завтра, поэтому вам советуют астрологи не принимать все слишком близко к сердцу. Небольшой отдых или любимое занятие помогут вам вернуть внутреннее равновесие. Возможен какой-то неожиданный звонок, который вас завтра удивит.

друзья, знаете, я бы в такую погоду, в такой май прохладный, все-таки чубчик прикрыла бы, пожалуй, шапкой или кепкой, все-таки еще прохладно, и тот ветер, который дует сейчас с северо-запада к нам, друзья, очень холодный, будет он продолжаться еще и завтрашний день, от 5 до 9 метров в секунду северо-западный ветер обещает нам синоптики в течение всего четверга, поэтому утепляемся пока, далеко не убираем теплые вещи, я надеюсь, что уже окончательно эта неделька, все, с весной попрощаемся и дальше уже шагнем в лето, шагнем в тепло и в жаркое лето, как обещают нам синоптики именно на июнь, июль, август. Но поживем, увидим. А пока, к сожалению, друзья, нам же нужно пальто, куртки, все теплые вещи пока не актуальны. Завтра вновь синоптики прогнозируют нам вероятность снега, нарисована у нас тут в прогнозе. Ну, к сожалению или к счастью, в минувшую ночь тоже нам обещали снег, его не случилось. И пока мы с вами обходимся просто холодным ветром и прохладной погодой, завтра обещают нам как снег, мокрый снег, так и небольшой дождь. Вероятность есть, правда, она не совсем уж большая, где-то 50-60% осадков рисуют нам наши любимые синоптики, не знаю, ошибутся, нет, в этот раз, но пока у нас без осадков, практически без таких страшных. А что касается градусов и температурных отметок, те же самые плюс 2, плюс 4 градуса, которые мы наблюдали сегодня. На ветру ощущается уже даже небольшой минус, но при теплой куртке и при хороших горячих коллегах рядом, при кружечке горячего чая на работе, в офисе или дома, где бы вы сейчас ни находились, я думаю, что любые холода, они временные, а тепло человеческих сердец, оно очень ценно. Ну а там к выходным лето, друзья, я немножечко забегаю вперед, подробности расскажу в ближайшие дни.

0: Дорогой мой человек.
1: Друзья, ну еще пара поздравлений, пара приветов у нас имеется, которые мы, безусловно, хотим озвучить в этом часе. Сегодня у нас свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Центральной библиотеки нашего города. Причем, как говорят в самом коллективе библиотеки, это профессиональный праздник не только работников, это праздник всех любителей чтения, все, кто посещают библиотеку, приходят брать книги, этой атмосферой дышат. Ну а в этот день пожелать хочется всем людям просвещения, стремление к знаниям, ценить и передавать поколениям опыт прошлых лет, накопленный книгами. Это пожелание от коллектива Центральной библиотеки. Ну а вас, дорогие сотрудники, с вашим профессиональным праздником, здоровья вам крепкого и благополучия вашим семьям.

Ну и, кстати, друзья, согреться ведь можно не только в танго. Вот, например, пишут нам в Макси волонтеры центра 10 регион и предлагают другой альтернативный способ согреться. Они говорят, что у них сейчас царит жара. Именно в эти выходные предстоит отправка землякам, сети питания, моральная поддержка, материальная. Говорят волонтеры, что им всегда нужны дополнительные руки. Всех Костомукшан очень ждут и приглашают. Но для тех, кто для всех тех, кто сейчас трудится и слушает нашу волну радио «Шансон Костомукша», попросили поздравить волонтера Артура Руденко. Поставить Артура Руденко «Забыть нельзя, вернуться невозможно». Слушают нас. Это, конечно же, очень приятно. Вам терпения, вам сил, крепкого здоровья, дорогие помощники. И пусть ваше настроение будет действительно жарким, несмотря на прохладную погоду за окном. Артур Руденко специально для центра «10 регион».

0: Растают.
1: Будем надеяться, друзья, что это такая была прощальная песня, прощальный аккорд, уходящий уже весне. Надеюсь, заберет она с собой и холода, и ту погоду, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Хочется уже, особенно глядя на прогнозы в других регионах, и тепла, и солнышко, и настоящего лета. Буквально денечек-другой потерпим, и там действительно все это к нам вернется, друзья. Ну, а я вернусь к вам уже завтра. Встретимся здесь же, на нашем месте, на 105.5. Ровно в 15 часов наше место встречи вновь распахнет двери. Ну, а я, Катя Бажова, сегодня ухожу, отпускаю вас в продолжение этой среды, середина трудовой недели. Дальше точно легче, друзья. И к пятнице дело все ближе и ближе. Всем пока, до завтра.

0: Шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне по-прежнему смогут приобретать нужную радиоэлектронную продукцию, несмотря на исключение ряда брендов из перечня параллельного импорта. Как рассказал ТАСС президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей Александр Онищук, исключение брендов из параллельного импорта не означает полного запрета на их ввоз в Россию, поскольку остаются другие каналы поставок, трансграничная онлайн-торговля, а также поставки из дружественных стран. По словам эксперта, на рынке также доступны аналоги, производимые в России, а торговые сети будут переориентировать свои каналы продаж и логистики, чтобы сохранить предложение для покупателей. Ранее Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Из списка были исключены, в частности, компьютеры и комплектующие таких брендов, как Intel, Toshiba, Samsung и ряд других. В Петербурге в День города открыли парадную лестницу Мариинского дворца. Ее масштабная научная реставрация продлилась почти год. Специалисты вернули лестнице исторический облик середины XIX века. Во время реставрации под современными покрытиями была обнаружена оригинальная отделка лестницы. Специалистам удалось восстановить редкий искусственный мрамор и исторический вид скульптур «Римский воин» и «Греческий воин». Посмотреть на обновленную лестницу в здании Петербургского парламента сможет любой желающий, но в рамках экскурсии по Мариинскому дворцу. Доллар на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83.30, юань 110.55. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Где же вы, солнышко и зной? Нынче по Москве прогноз иной. Ровной тучки высится стеной. Спасибо, Катя Огонек. Друзья, здесь согревающая всепогодная подборка жанровой музыки. В студии Роман Шахов. Нынче за пультом управления полетом дали порулить денек. И в сердце меломанском зарделся уголек. Ой, всем салют, здравия желаю, хорошего вам настроения. Впереди народная, хороводная, легендарная песня Юрия Акулова на стихи Леонтия Шишко в исполнении Владимира Маркина. Согревающая лирика от Ирины Круг, но прежде шансон на все времена. Лесоповал Михаила Танича с вокалом заслуженного артиста России Сергея Куприка.
1: Я куплю тебе дом у пруда. Подмосковье.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Владимиру Маркину. С хорошими людьми не так важно, где встречаться. Тут, конечно, в цене общения и атмосфера. Друзья, спасибо, что выбираете нашу компанию. Ценим, действительно ценим. Сейчас яхту «Мелодии» ненадолго пришвартуем. Есть производственная необходимость. Очень скоро в эфире шансон эконом-класса от Геннадия Жарова, оранжевое настроение с самим Евгением Григорьевым, а еще праворульные новости от Дмитрия Малыгина в программе «Дави на газ». Это где-то в половине пятого. Не проезжаем мимо.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Не знаю, как вы, а я на дороге всегда четко определяю автомобили с правым рулем. Безусловно, не все, но большинство из них едут с небольшим смещением относительно разметки, своеобразно выскакивают на обгон и многое другое. На днях появилось распоряжение правительства Российской Федерации провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульных машин и выяснить, нужно ли специальное обучение для водителей праворулек. Эти задачи должны быть выполнены до 2028 и 2027 года соответственно. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, пока речь ни о каких запретах не идет. Эксперт предполагает, что никогда и не пойдет, потому что количество таких автомобилей велико и быстро растет. Люди завозят из Японии все больше машин. Рост в этом году в десятки процентов превышает прошлогодний. И понятно, что в таких условиях никто ничего запрещать не будет. В Национальном автомобильном союзе предложили не запрещать правый руль, а адаптировать российские дороги для таких машин. Сделать это можно, в частности, путем дублирования знаков с двух сторон, уточнил Антон Шапарин. Это самая правая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тобою.
1: Цени текущий жизненный момент, и ждет тебя вселенный комплимент. Спасибо Сергею Трофимову. Здесь радио «Шансон», а значит, друзья, настраиваемся на хорошее. Не за горами окончание рабочего дня. Вечер, его мгновение, по традиции, проживем с особым удовольствием, да? Очень скоро здесь «Бумер», что за песня, не скажу, дождитесь прямо сейчас. Владимир Кузьмин, кстати, в воскресенье, день рождения артиста, в соцсетях не забудем поздравить.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «На котором тепло». «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сенсация этого года в нашем эфире, да и не только. Алекс Лим, лауреат Всенародной премии «Шансон года 2026». Успеха пожелаем артисту и тепла от почитателей несомненного таланта. Друзья, много тепла и таланта в этом году мы собираем осенью в Турции на бархатном шансоне с 24 по 30 октября. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей: только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности и заказ туров на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. В нашей компании много замечательных артистов, в том числе Михаил Шуфутинский. «Мама» прямо сейчас в эфире.
1: Детство часто...

0: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности. По информации портала Москва-24, мера поддержки доступна гражданам и налоговым резидентам Российской Федерации, постоянно проживающим в стране и не имеющим задолженности по алиментам. Она касается семей с детьми до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Получить часть денег может каждый из родителей, официально плативший подоходный налог в предыдущем году. На аукционе выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику в знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 Олимпийских колец. Медали 1924 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначения единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотые медали, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Состояние объекта оценивается как почти отличное. 62% работающих россиян еженедельно занимаются спортом. 32% из них делают это 2-3 раза в неделю. Согласно данным ВЦИОМ, наиболее востребованные меры поддержки спорта со стороны работодателя – это компенсация расходов на спорт, создание условий для занятий спортом на работе, сдача нормативов ГТО с поощрением. 80% россиян, у которых нет на работе таких программ, хотели бы воспользоваться такой мерой поддержки. Дарья Березовская, Радио Шансон.
1: Городские встречи.

Дуэт «Само собой прекрасен» и песня тоже хороша. Вика Цыганова, Михаил Круг открыли новый час на радио «Шансон». 17 часов 6 минут московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфирной студии «Шансона» Роман Шахов. У нас городские встречи. Однако, должен вам заметить, нынче Ирина Сотникова в командировке. Завтра, по словам директора Иры, я специально узнавал, она снова вольется в нашу эфирную кампанию. Ждем с нетерпением. Пожелаем ей успеха во всех ее задачах. Ну и что касается новостей нынче, вот что мы обнаружили. Самыми престижными направлениями для трудоустройства выпускников россияне считают информационные технологии, 43% медицину, 21% и нефтегазовую отрасль, 20%. В пятерку также вошли экономика и финансы, 14%, и инженерные специальности, тут 13%. Такие данные получили эксперты по итогам опроса 10 тысяч россиян. Результаты этого исследования есть в распоряжении ТАСС, и с нами тоже поделились. Вопрос нынче у нас такой: какие направления для этого самого трудоустройства сейчас самыми перспективными считаете именно вы? Если кто-то из ваших знакомых, быть может, родных, в настоящее время выбирает специальность для обучения, что именно в приоритете? Пишите плюс 7 909 955 130. СМСки присылайте, также функционирует мессенджер Макс. Сообщение подписывайте, так будет интересней. Рассказывайте свои истории. Буду зачитывать ваше сообщение здесь, в эфире радио «Шансон». Что касается музыки, ну, не только разговоры, конечно, вы же понимаете, чем славятся городские встречи. Не только темы, не только ваши послания, ваши мысли, но и замечательные жанровые песни. Прямо сейчас Евгений Кемеровский. «Первая любовь».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: нет ее.
1: Насколько я помню, четвертое место хит-парада «Шансон года» на этой неделе. Александр Новиков, «Разлетелись как птицы». Друзья, слетаемся к приемникам, подводя итоги чарта. По пятницам в 18 часов и в субботу в 11. Голосуйте за любимых артистов, за песни на сайте «Радио Шансон.ру» в разделе «Хит-парада». Что касается нашей темы нынешней, мы здесь в городских встречах обсуждаем вот что. Какие направления для трудоустройства сейчас вы считаете самыми перспективными? Если кто-то из ваших знакомых или родных сейчас выбирает специальность для обучения, возможно, вы выбираете, что именно в приоритете. Расскажите. Плюс 7-909-955-1030. СМС-ки или мессенджер Макс. Сообщения свои интересные подписывайте, указывайте, в каком городе вы смотрите или слушаете эфир «Радио Шансон». На связи Илья. Одно из перспективных сверх, считаю, маркетинг. К нему и стремлюсь. Также вот Илья хотел бы составить компанию в те моменты, когда соведущий в командировке, высшее филологическое образование, ищу работу. Вы знаете, если есть какая-то у нас вакансия, да и не только у нас, всегда можно посмотреть в интернете на специализированных сайтах. Так что заходите, смотрите, изучайте. Ну и приятно, что интересуетесь. Что касается музыки, если вам интересно не только тема, но и музыкальная составляющая эфира «Радио Шансон», прямо сейчас в ваших приемниках «Слава, 100 озер и 5 морей».

0: Самсон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: здравствуй, сынок.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в эфире радио «Шансона». Друзья, какие направления для трудоустройства сейчас вы считаете самыми перспективными? Если кто-то из ваших знакомых либо родных в настоящее время выбирает специальность для обучения, что именно в приоритете? Ну и престижно ли сейчас дело, которому вы служите? Посмотрим, что у нас с сообщениями. На связи Наталья. Медицина, особенно грамотные медики. Спасибо. Далее еще одна Наталья. Любимый Роман и Ирочка, желаю вам прекрасного вечернего эфира и отличного настроения. Спасибо, и от Ирочки тоже. Тема не моя, поэтому просто буду с вами. С любовью, ваша Наташа Мытищи. Но мое личное мнение, все, что связано с информационными технологиями, с искусственным интеллектом, сейчас в тренде. Всем хорошего вечера. Спасибо. Плюс 7-909-955-1030. Пишем смс-сообщения, не забывая их подписывать. Также, друзья, мессенджер Макс в вашем распоряжении. Заходите, рассказывайте, из какого вы города, пишите сообщения, не забывая их подписывать. Кстати, можно указывать действительно, чем вы занимаетесь. Интересно, просто определенная статистика будет в этом отношении. Не за горами у нас Стас Михайлов. Не скажу, девчонки, какая песня, дождитесь. Ну а прямо сейчас Александр Розенбаум. Поздравляем маэстро и всех жителей Санкт-Петербурга с днем рождения города на Неве. Ура!

0: И чтобы любимая ценила бы свекровь. Огромное спасибо Стасу Михайлову. Дорогие друзья, мы вернемся к нашей теме. Если вы вдруг только что присоединились, рассказываю, что здесь сегодня в городских встречах обсуждается. Какие направления для трудоустройства сейчас считаете самыми перспективными именно вы? Если кто-то из ваших знакомых, может быть, родные, в настоящее время выбирает специальность для обучения, что именно в приоритете и престижно ли нынче то дело, которому служите именно вы? На связи у нас Чита, Николай Шунков, вот что он сообщает. В наше время самыми перспективными отраслями для молодых специалистов можно считать IT-направление. Сейчас везде внедряются компьютеры, а это значит, что нужны грамотные специалисты, программисты и мастера по железу. Также хорошо оплачивается работа водителей категории C, D и спецтехники. Огромная ответственность, но и доход высокий. Это я сейчас говорю на основании наблюдений за вакансиями по нашему Забайкальскому краю. Если бы я в лучший период своей жизни выучился на инженерной специальности или получил хотя бы водительскую категорию С, то сейчас я, наверное, был бы миллионером, но ни о чем не жалею. Своей судьбой доволен. Профессия телеоператора и работника СМИ в целом очень романтичная, в отличие от того, что высоко оплачивается. Николай, спасибо за ваше мнение. Ну, я желаю вам гармонии, чтобы как-то и с оплатой у вас было все хорошо в вашей деятельности. Ну, а с другой стороны, может быть, получить категорию С, наверное, это в ваших силах. По крайней мере, уверен, вы разберетесь. У нас сейчас небольшая пауза. Сообщения пишем, не забывая их подписывать. Ну и совсем скоро, друзья, мы продолжим.
1: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдаль.

захочешь, в экстаз войдешь. Чепик только что в эфире радио «Шансон». Друзья, какие направления трудоустройства сейчас вы считаете самыми перспективными? Если кто-то из ваших знакомых, может быть, родные, выбирают специальность для обучения, что именно нынче в приоритете? И престижно ли то дело, которому вы в настоящее время служите? Плюс 7-909-955-1030. Есть смс-ки. Также, возможно, писать в Максе. Сообщение, пожалуйста, подписывать не забываем. Самая престижная и очень денежная профессия – депутат. Виктор из Москвы, пенсионер, написал. Спасибо. Далее давайте посмотрим, что есть еще. Добрый вечер, пишет вам Татьяна, город Екатеринбург. Моя дочь закончила 9 класс, выбрала себе специальность – геодезист. На мой вопрос, почему именно эта специальность, она мне ответила, что промониторила специальности, которые всегда пользуются спросом и высокооплачиваемые. Отговаривать ее не стали, это ее выбор, но у нас папа очень хотел, чтобы она пошла по его стопам на госслужбу. Хорошего вам вечера. Вам огромное спасибо, Татьяна. Что касается геодезистов, было у меня в прошлом году, по крайней мере, в Угличе, в Ярославской области, сталкивался с необходимостью поработать с геодезистами, так очередь стоял, поэтому действительно есть такое геодезистам, которые в настоящее время слушают радио «Шансон». Большой привет. Если хотя бы минутка свободна, есть. Напишите, так ли действительно востребованы эти специалисты по всей стране. Ну, очень интересно. Буду зачитывать сообщения и в следующем часе. Пишите, не извольте беспокоиться, никакие сообщения не затеряются. Что касается музыки, ну, хорошая песня всегда найдет свое место в эфире радио «Шансон». А такая уж тем более. Прибавляем громкость. Анатолий Полотно и Федя Карманов в эфире радио «Шансон». История «Цветная Азия».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения. Вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите.

0: Ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Более 200 километров дорог отремонтируют в Карелии. В этом году на автодорогах Кола и А-119 заменят слои износа на проблемных участках. Работы завершатся опережением контрактов уже в 2026 году. На трассе Р-21 Кола покрытие обновят на нескольких отрезках, общей длиной почти 170 километров в границах нескольких районов Карелии. На некоторых участках работы уже начались. С сентября начнется замена слоев износа на автодороге А-119 на участке с 600 по 637 километр. Замена слоев износа – это полное удаление верхней части покрытия толщиной в несколько сантиметров и укладка нового асфальта. Мероприятия позволяют поддерживать федеральные трассы в нормативном состоянии в межремонтный период. Также предусмотрены работы в рамках содержания автодорог и гарантийные работы по устранению недостатков покрытия. Водители в этот период просят следовать указаниям временных дорожных знаков. В продолжение темы, из Дорожного фонда Республики на ремонт трасс выделят почти 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличили на 3%. Суммарно в Республике планируют отремонтировать почти 95 километров региональных дорог. На севере приступят к капитальному ремонту 23 километров автодороги Кола-Колевала-Лонка. В этом году отремонтируют 7 километров, остальные 16 приведут в порядок в следующем году. Участки дорог также отремонтируют в Костомукском городском округе. В Карелии не будут отменять особый противопожарный режим из-за периода дождей. Напомню, он начал действовать в регионе с апреля. По информации Минприроды, этот режим официально продержится в регионе все лето. Тем более, по прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Противопожарный режим был введен в 17 районах региона. В этот период, напомню, категорически запрещено в лесах разводить костры, пользоваться пиротехническими изделиями, заезжать на транспорте в природоохранную зону, бросать в зоне отдыха мусор, баллончики и стекло. Добавлю, что в Карелии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 44 лесных пожара на площади почти 200 гектаров. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши пасмурную погоду. Возможен как небольшой дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 7-8 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Вечерний вам, друзья, конечно, жанровый привет. С высоким чувством открыли новый час Оксана Орлова и Владимир Черняков. 18.06, московское время, в студии Роман Шахов. Сегодня один на эфирном дежурстве городских встреч. Ирина Сотникова велела вам кланяться и обязуется завтра вернуться в нашу компанию. Здесь мы сегодня обсуждаем следующее. О работе у нас. Понятно, что вы только что закончили работу, но тем не менее, какие направления для трудоустройства сейчас считаете самыми перспективными? Вы, если кто-то из ваших знакомых, может быть, родные, дети, внуки сейчас выбирают специальность для обучения. Что именно, как они считают в приоритете? И престижно ли нынче то дело, которому служите вы? Плюс 7-909-955-1030. Сообщение пишем и подписываем. Есть возможность отправить смс-ки. Также мессенджер Макс в вашем распоряжении. Здесь необходимо тоже подписаться. Указывайте, где вы работаете, в какой сфере и что считаете важным написать по теме. Буду сообщения периодически зачитывать в эфире шансона. Есть определенная статистика, с которой тоже вас в течение этих часов буду знакомить. Определенные проценты. Может быть, для кого-то удивительные, для кого-то вполне предсказуемые. Что по музыке, вот как раз здесь все предсказуемое. Замечательные жанровые произведения, которые поднимают настроение, согревают прохладным вечером. Евгений Григорьев прямо сейчас. Венеция.

0: Этой песней можно воду заряжать. Живительный шансон от Алены Петровской и Евгения Росса. Друзьям, есть сообщение. Наталья пишет: «Добрый вечер, шансончик любимый. Опять классная тема. Самая прибыльная работа – это та, от которой кайфуешь. Я швея-раскройщик-самоучка. С детства нравилось этим заниматься. Портила у мамы шторы, платья, пыталась обновить. И вот, когда подросла, попала на удивительное производство матрасов. Научилась делать матрасы разных форм по заказу заказчиков. Шеф решил расшириться. Матрасы, диваны, кресла, кровати. Справилась. И вот оно счастье. Каждый день что-нибудь новенькое из того, что перечислила выше. Желаю всем найти любимую работу, причем прибыльную. Наталья, город Березовский, Свердловская область. Наталья, многие вам аплодируют. Друзья, что по теме можете сказать вы из своего жизненного опыта? Плюс 7-909-955-103.0. СМСки отправляем. Также можно написать в мессенджере Макс. Сообщение подписывайте. Что у нас по статистике? Самыми престижными направлениями среди выпускников россияне назвали IT-технологии. Это 43%, медицину 21%. И не только. Подробности впереди. Зачитаю и эту статистику, и ваше сообщение писать не забываем. Прямо сейчас народный артист России Олег Газманов. Единственное.
1: Даже в зеркало

есть, там Мишка может с дуру съесть. И вот мне выдали билет по трапу в самолет. Привет. Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты.

Пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Подошли к объекту. Тишина. Гришка.
1: Чё?
0: А ну брось папироску.
1: Так вона ж не горить.
0: Все равно брось. Заметить могут. Хыр, хыр, спят сторожа. Темень вокруг, не видать ни шиша. Трах,

0: Притаились в потьмах. Сидим тихо-тихо. Гришка.
1: Чё?
0: А ну посвети спичкой, где что лежит.
1: Так ведь заметить могут.
0: Не боись, кругом уси сплять. Чир, чир, ну и дела. Глянь, сколько вина. Бум, хрум, выбили днище. Ну, наконец-то.

0: Гришка,
1: чё?
0: Не вздумай вырубляться.
1: А чё?
0: Застукать нас милиционеры могут.

0: захвачен домой.
1: На работе будьте как стекло, чтоб свободу действий не свело. Владислав Медяник и Григорий Лепс. Старинная песенка «Я и Гришка» называется. Спасибо нашей дорогой музыкальной редакции. Ну и вернемся к теме. Самыми престижными направлениями среди выпускников россияне назвали IT-технологии, медицину, нефтегазовую отрасль. В пятерку наиболее престижных сфер для выпускников, по мнению опрошенных, также вошли экономика и финансы и инженерные специальности. Согласно опросу, 16% респондентов сообщили, что их дети или дети знакомых рассматривают для поступления медицину, 15% IT и технологии, 11% юриспруденцию, экономику. Экономику, финанс выбирают 9% поступающих, педагогику и инженерные специальности по 8%. Посмотрим, что есть сообщение. Нет подписи, но тем не менее, Екатеринбург на связи. Мой сын выбрал фундаментальную математику, а дочь у товарища сварщика. Угу. Ну, спасибо. Тем не менее, рекомендую подписываться. Плюс 7-909-955-1030. Возможность есть написать не только смс-сообщение, но и в мессенджере Макс. Мы вас спрашиваем, если вдруг вы только что присоединились. Вот о чем, дорогие друзья. Согласно опросу, самыми престижными направлениями для трудоустройства являются вот IT-технологии, медицина, нефтегазовая отрасль. А что у вас? Расскажите, напишите, какие направления для трудоустройства сейчас считаете самыми перспективными вы, если кто-то из знакомых или друзья выбирает специальность. Какая это специальность? Напишите прямо сейчас. Афина.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одним из самых отвратительных автоаксессуаров я считаю дермантиновые чехлы на сиденье. На них летом очень жарко сидеть, а зимой невероятно холодно. Плюс они все время норовят съехать и сбежать из автомобиля. Для таких же ненавистников чехлов, как и я, АвтоВАЗ пообещал выпустить лимитированную партию «Лады Нива Тревел» с кожаным салоном. Производитель обещает исключительно натуральный материал толщиной от 1 до 1,5 мм, что гарантирует повышенную прочность и износостойкость. Помимо кожаного салона, лимитированные автомобили получат все привычные опции версии «Техно». Двигатель мощностью 90 лошадиных сил, 17-дюймовые колеса, светодиодную оптику, обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, мультимедиа с навигацией, парктроники, заднюю камеру с омывателем и кондиционер. Стоимость особенной Нивы Тревел составит 1 миллион 909 тысяч рублей, что на 120 тысяч дороже аналогичного автомобиля с тканевым салоном. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Объехал он весь свет, но Шаболовке шлет большой привет. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире. И прекрасная песня, музыка Игоря Зубкова, стихи Константина Арсеньева. Друзья, далее прозаические, но очень важные слова написал наш слушатель. Давайте посмотрим. Зовут его Александр, если я ничего не путаю. Вот он сегодня что сообщает. Очнитесь, ребята. Всяких там юристов, айтишников, бухгалтеров полно. Все хотят быть кибернетосидами. Идите в судостроение, я вам по-честному говорю, заработаете нормальные для жизни навыки, приобретете, а то нынешняя молодежь не умеет инструментом пользоваться, бросаете компьютер и берите сварочный держак в руки. Спасибо, мы говорим газорезу. Вот, видите, не в бровь, а в глаз. Что думаете вы по теме? Есть, кстати, определенные выкладки, которыми делится интернет. Специалисты по работе с нейросетями. Вот сейчас такие профессии востребованы. По крайней мере, в плане финансов, нефти, газовые сферы, авиация, эти профессии, топ-менеджмент, медицина, бизнес, торговля, финансы. Вот здесь обещают возможность заработать. Что думаете вы? Пишите сообщения, не забывай их подписывать и указывайте, как в вашей сфере, может быть, она является сейчас самой престижной, а мы-то чего-то, может быть, не знаем. Ну, если, конечно, можно об этом писать, почему бы и нет. С другой стороны, о чем необходимо сказать? Холла у нас в эту пятницу будет в программе «Живая струна». Смотрите, слушайте в 8 вечера по Москве. Прямо сейчас Холла в эфире «Шансона».
1: Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

благородие, госпожа разлука. А мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Кататься на корабле не везет ни в смерти, а везет в любови. А перестаньте, черти, да клясться на корабле. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Гарик Сукачев с любимой песней Павла Артемовича Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни». В столице 18 часов 43 минуты. Друзья, пусть удача будет на вашей стороне и в деле отдыха. Ну, без этого никуда, без отдыха хорошего, полноценного. Работы нам не видать, замечательный, высокооплачиваемый. Вот я обнаружил опять же в сети, что пишут специалисты, топ-10 самых востребованных профессий этого года. Итак, первое место – инженеры, второе место – IT-специалисты, на третьем – медицинские работники, четвертое место – у специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению. Пятое место – специалист по кибербезопасности, шестое место – у финансовых аналитиков, на седьмом месте – маркетологи, Digital SMM, таргетолог, Marketplace маркетолог, вот это все туда. Далее, восьмое место – у специалистов по логистике и цепочкам поставок. Девятое – у психологов и психотерапевтов. Представляете, вот об этом мы, по крайней мере, пока еще не говорили. Если вы работаете в этой отрасли, напишите, насколько она востребована. Действительно ли так? Ну, по крайней мере, пишут, что средняя зарплата от 60 до 100 тысяч рублей. Частная практика может приносить значительно больше, сообщает российская газета. И десятое – это, внимание, рабочие специальности – токарь, фрезеровщик, сварщик, электрик, слесарь, строитель. Вот здесь средняя, по крайней мере, заработная плата от 70 до 150 тысяч рублей. Плюс 7-900-9-955-103-0. Пишите смски, подписывайте, указывайте, из какого вы города, где смотрите и слушаете радио «Шансон». Также у нас функционирует мессенджер «Макс». Здесь тоже можно рассказывать свои жизненные истории. Быть может, вы сейчас ищете работу и просматриваете вакансии, где-то видите, ну, очень высокие, очень приятные цифры, а где-то, может быть, понимаете, что уже ваша некогда высокооплачиваемая специальность как-то проседает с годами. Расскажите. Прямо сейчас Владимир Ждамиров на шансоне. Ку.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины, горько тает любовь безответная.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Школьникам и студентам необходимо прививать культуру применения искусственного интеллекта. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, запретить ученикам использовать искусственный интеллект невозможно. Отследить его в каждый конкретный момент тяжело. Он добавил, что дипломные работы могут вскоре исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, а высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену. По словам министра, никакая система не сможет полностью подготовить студента к вопросам преподавателя. В целом, образовательный процесс потребует серьезных изменений, поскольку новое поколение студентов будет с рождения привыкать к ИИ, что изменит подходы к обучению и мышлению в вузах. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта сейчас предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а если это препарат предметно-количественного учета – 200 тысяч. Ранее Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он стартует 1 сентября текущего года и продлится до 2029. Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медучреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и лекарства под заказ. 40% жителей планеты хотя бы иногда или часто избегают чтения новостей. Согласно докладу Института Рейтер, это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Явление получило название «новостная усталость». По мнению психологов, оно не является признаком лени или гражданского безразличия, а представляет собой закономерную реакцию мозга на информационную среду, к которой человек эволюционно не приспособлен. Психологи предлагают ограничить потребление новостей конкретными временными окнами, отдавать предпочтение глубоким аналитическим материалом, разграничивать осведомленность и возможности реального действия. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Городские встречи.

0: И даже если солнце из-за туч нам не видать, не помешает это сердце вам отдать. Девчонки, привет, всем большой привет. 19.06 в Москве. Стас Михайлов, народный артист России, открыл новый час на радио «Шансон». В эфирной студии Роман Шахов. Городские встречи продолжаются. Правильно вы спрашиваете, где Ирина Сотникова? Завтра обещала быть. Так что все в порядке. Сегодня занимается другими профессиональными вещами. У нас по теме сегодня, дамы и господа, вопрос такой неоднозначный, потому что вы пишете, у каждого своя правда жизни, но спрашиваю вас, о чем я. Какие направления для трудоустройства сейчас самыми перспективными считаете вы лично? Если кто-то из ваших знакомых, может быть, родные, выбирают специальность для обучения, что именно в приоритете? Ну и престижно ли, высокооплачиваемо ли то дело, которому вы в настоящее время служите, тратите силы, время, ну и всего себя отдаете? Плюс 7-909-955-1030, можно отправлять смс-сообщение, также функционирует мессенджер. Мессенджер Макс. Сообщение подписывайте, указывайте, в каком городе вы слушаете или смотрите эфир радио «Шансон». Я сообщение периодически зачитываю. Что касается того, как нас можно смотреть, ну, вдруг кто-то еще не знает, на сайте радиостанции есть возможность видеотрансляции, кроме того, соцсети вам в помощь. Ну и, конечно, мобильное приложение устанавливайте на свой любимый гаджет. После одной хорошей песни у нас другая замечательная. Михаил Бублик в эфире. «Улетаю».
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Любавин только что в эфире вечернего шансона. Далее на связи у нас Барнаул. Добрый вечер. Меня зовут Вадим. А как же профессия водитель-дальнобойщик? Работаю уже 10 лет, платят неплохо. Но молодых водителей очень мало, не хотят идти работать руками. А если и дальше так будет, кто будет доставлять продукты, вещи? Ребята платят неплохо. Обратите внимание, если любите управлять автомобилями, то вот как вариант. Михаил на связи. Михаил вот что сообщает. Работаю в сфере производства молока. У нас в Вологодской области животноводство развивается, строят новые современные фермы со всеми условиями. Для людей и для коров. Зарплаты в районе 100 тысяч. Очень много работает молодежи, и это радует. Михаил Молоковоз. Приятно читать такие новости. Большой привет нашим слушателям Вологде. Кстати, замечу, не чужая для меня область. Родители отца у меня оттуда, да, селу Михайловскому. Большой привет передаем. Так, друзья, плюс 7-909-955-103-0. Сообщение рекомендую подписывать. Если вдруг вы только что пришли с работы, устали, думаете, а что же там на шансоне сегодня обсуждается? Вопрос такой у нас сегодня, вопрос касается работы. Подумайте, возможно, что-то есть у вас сказать. Какие направления для трудоустройства сейчас вы считаете самыми перспективными? Пишите сообщение, буду ваше читать чуть позже. Прямо сейчас «Божья коровка».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет.
0: Мешают,
2: и к сообщению перейти пора. Сообщение пришло к нам от Максима. Привет, радио Шансон. Мы работаем комбайнерами. Зарплата достойная. Начальник огонь. Молодежи мало. Славянску на Кубани привет. Действительно, большущий привет. Шансоним мы там на частоте 89,1 FM. Москва 103 FM. Ровно. Друзья, здесь радио Шансон. Городские встречи продолжаются. И вы знаете, есть также те профессии, которые уже не так востребованы в силу разных причин. Давайте посмотрим, какие же профессии снижают спрос. Итак, не все специалисты сейчас будут рады. Дело в том, что вот операторы колл-центров и службы поддержки, чаты, чат-боты, голосовые помощники на базе искусственного интеллекта все чаще заменяют живых операторов. Тут сложно поспорить. Попробуйте в банк дозвониться, да, до человека. Ух, тот еще квест. Во-вторых, бухгалтеры начального уровня, онлайн-сервисы аналитической отчетности заменяют рутинную работу по заполнению декларации и ведению первичной документации. Также кассиры и продавцы-консультанты. Большой вам привет. Здесь тоже сложно. Самообслуживание в магазинах, онлайн-заказы, автоматизированные склады сокращают потребность в персонале. Да. Но это еще не все. Вы, кстати, пишите. У нас пока музыкальная пауза. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Вячеславович Трофимов продолжает вечерний эфир на радио «Шансон». «Обычный день».
3: Мы встретили ее в обычный день. Она спешила по делам на Брезню.

прошло немало зим и лет. Мой друг и я, как видно, состоялись, и наши семьи счастливы вполне.

0: Настасья Самбурская на вечернем шансоне. «Безответная» называется песня. Ну вот ответ пришел от Светланы по нашей теме. Работаю в медицине, у стоматологов и кардиологов все более чем хорошо. Терапевты в поликлиниках, конечно, меньше зарабатывают. Тем не менее, я надеюсь, что у всех служителей медицины вот все будет хорошо, по крайней мере, и у терапевтов тоже, потому что, ну, куда мы без медицины? Абсолютно никуда. Большой вам привет и спокойных дежурств, если в настоящее время вы как раз вот на дежурстве смотрите и слушаете эфир «Радио Шансон». Итак, мы поняли, что кассиры и продавцы-консультанты – это уже не самая востребованная профессия. Нейросети и переводчики – это 4 онлайн-переводчики достигли впечатляющего качества перевода. Спрос сохранится только на синхронистов, локализаторов сложного контента и редакторов переводов. Джуниор-разработчики и тестировщики. Начальный уровень, опять же, крупные компании сокращают набор специалистов, заменяя их искусственным интеллектом и автоматизированным тестированием. Требования в ходу в IT растут, теперь нужен хотя бы средний уровень. Поэтому вы понимаете, что если хотите войти, то необходимо обучаться этим самым профессиям, которые, кстати, вот и согласно исследованиям, на которые мы нынче ссылаемся, действительно популярные. IT-сфера, инженеры по искусственному интеллекту и машинному обучению. Вот если вы как раз выбираете в настоящее время такую специальность, ну, говорят, что действительно без этого в недалеком будущем никуда. Но, с другой стороны, в любое время без хорошей песни сложно. Давайте прямо сейчас такую послушаем. Николай Расторгуев, группа «Любэ» на радио «Шансон».
1: Сядем с отцом, сядем вдвоем,

сыном я был, стану отцом в дедолицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дедов.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Я оттуда.
1: Лесоповал Михаила Танича с музыкой Александра Добронравова и вокалом Сергея Куприка только что в эфире. Друзья, итак, востребованные профессии, на кого учиться, чтобы не остаться без работы. Давайте посмотрим, что интернет нам рассказывает. Итак, специалист по машинному обучению, профессионал, который разрабатывает, тестирует и внедряет алгоритмы и модели машинного обучения для решения разнообразных задач. Понимаем. Также медицинский работник – это вторая сфера, где точно можно будет зарабатывать хорошо. Разработчик – это общее название для профессионалов, которые создают программное обеспечение для разных проектов. Здорово, есть, зафиксировали. Специалист по кибербезопасности защищает компьютеры, серверы, сети и данные от вредоносных атак. Идем дальше и видим психолога. Вот здесь никуда, потому что люди устают, информации много, и стрессы тоже не заканчиваются. Шестой вариант – это энергетик. Он занимается вопросами производства, передачи, распределения и использования электрической и тепловой энергии. Ну и бизнес-аналитик. Без этого тоже сложно в наше бизнесовое время. Удачи вам в постижении той или иной профессии. Ну и под музыку это делайте, так будет приятней. В следующем часе на шансоне волшебный голос Маргариты Виноградовой. Мне же пора. Завтра вернусь уже в компании Ирины Сотниковой. Приятного музыкального вечера. Роман Шахов. Друзья, всех благ. Пока.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества по КАСКО растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается.

0: Новости.
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Более 200 километров дорог отремонтируют в Карелии. В этом году на автодорогах Кола и А-119 заменят слои износа.

0: на проблемных участках. Работы завершат с опережением контрактов уже в 2026 году. На трассе Р-21 Кола покрытие обновят на нескольких отрезках, общей длиной почти 170 километров в границах нескольких районов Карелии. На некоторых участках работы уже начались. С сентября начнется замена слоев износа на автодороге А-119 на участке с 600 по 637 километр. Замена слоев износа – это полное удаление верхней части покрытия толщиной в несколько сантиметров и укладка нового асфальта. Мероприятия позволяют поддерживать федеральные трассы в нормативном состоянии в межремонтный период. Также предусмотрены работы в рамках содержания автодорог и гарантийные работы по устранению недостатков покрытия. Водители в этот период просят следовать указаниям временных дорожных знаков. В продолжение темы из Дорожного фонда Республики на ремонт трасс выделят почти 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличили на 3%. Суммарно в Республике планируют отремонтировать почти 95 километров региональных дорог. На севере приступят к капитальному ремонту 23 километров автодороги Кола-Колевала-Лонка. В этом году отремонтируют 7 километров, остальные 16 приведут в порядок в следующем году. Участки дорог также отремонтируют в Костомукском городском округе. В Карелии не будут отменять особый противопожарный режим из-за периода дождей, напомню, он начал действовать в регионе с апреля. По информации Минприроды, этот режим официально продержится в регионе все лето, тем более, по прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Противопожарный режим был введен в 17 районах региона. В этот период, напомню, категорически запрещено в лесах разводить костры, пользоваться пиротехническими изделиями, заезжать на транспорте в природоохранную зону, бросать в зоне отдыха мусор, баллончики и стекло. Добавлю, что в Карелии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 44 лесных пожара на площади почти 200 гектаров. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. Возможен как небольшой дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 7-8 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Так хочется жить, наслаждаться.

А жить-то хочется, и жить хорошо, весело, энергично. Всем добрый вечер, меня зовут Рита Виноградова. Уже заступаю на вечернюю музыкальную смену. Пусть настроение, несмотря на погоду, будет безоблачное. И жить желаю нам всем припеваючи. Далее Александра Розенбаум с «Матроской лирической».

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: А сейчас майский сезон последних звонков родителям. Терпение в этом переходном этапе взросления ваших детей. Также огромный привет учителям. Работа трудная, нужная и важная. Пусть экзамены пройдут хорошо, с минимальным стрессом, а поддержка здесь, на радио «Шансон». Ваши самые любимые душевные песни, с которыми можно выдохнуть. Прямо сейчас «Зара».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит. И в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба, ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

есть музон, врубает вшивый, что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота и говорю: живешь красиво, а я гнию. Несправедливо.

0: сосед допросится.
1: А я желаю прекрасного вечера каждому, кто на волне радио «Шансон». Говорят, что в среднем человек хранит самые яркие воспоминания не о дорогих покупках, а о моментах. Это поездки, путешествия, встречи с друзьями, с близкими, душевные разговоры и, конечно, песни любимые. Давайте-ка чаще собирать именно такие вечера, радуем себя приятными эмоциями, наполняемся и берем только лучшее. Впереди для вас Михаил Шуфутинский с песней «Душа болит».

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне сил найти, чтоб сразу забыть

Катя Огонек. С такой душевной песней «Последняя встреча». Переменная облачность за окном – это отличный повод вспомнить. Жизнь не может быть идеальной каждый день, и мы тоже...

0: только Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех слушателей приветствую на волнах хорошего настроения. Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

и протягивал вверх, я брал молнии в гость. И там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Уважаемые слушатели, в эфире «Финансовый вайб». В России наметился новый тренд – вкладотерапия. Да-да, лечим стресс не таблетками, а балансом в приложении банка. Эксперты утверждают, для дзена в голове нужно от 120 до 150 тысяч в месяц. Плюс финансовая подушка. Вот такие новости.

Я тут стал практиковать одно полезное действие – мыслить по возможности добрыми образами и отправлять во Вселенную запросы на развитие и перспективу. Не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь, астероид возмездия из-за этого на Землю не прилетит в качестве компенсации.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к незнакомой жизни. Идем вперед, несмотря ни на что. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

0: Тема взаимоотношений никогда не покинет хиты на любимой волне. А что тут столько пространства для маневра? Безответная, ответная, была любовь, но прошла, не было чувств, вспыхнули и так далее.
1: Вали, не

Уважаемые слушатели, в эфире «Драйв и технологии». В России предлагают добавить газа по-умному, пока скоростные лимиты застряли в прошлом. Эксперты говорят, пора апгрейдить. Современное авто безопаснее, тормоза мощнее, а дороги давайте проверим. На помощь приходит искусственный интеллект. Алгоритмы проанализируют трафик, статистику ДТП и покажут, где можно легально и безопасно добавить скорости. Никакой самодеятельности, только данные, только хардкор. Хотите больше свободы на трассе? Технологии уже на старте. Будем держать руку на пульсе и следить за новостями. Пристегиваемся и едем в будущее умно, быстро и по правилам.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: И вот я снова в эфире. Кладу трубку. Занят. Работаю. Начните изучать что-нибудь новое с сегодняшнего дня. Через год вы удивитесь тому, насколько жизнь стала интереснее. Let's begin. Знание любого иностранного языка расширяет кругозор и стирает условные границы.

от любимых мелодий к мыслям вслух. Человек без мечты якобы какой-то не такой. На самом деле самый обыкновенный. Такой же, что и тот, что с мечтой, но менее суетливый. Хотя если у нас будет мечта, возможно, она начнет двигать нас к лучшей жизни.

мысли часто уносят от важного и необходимого, и начинаются лень и прокрастинация, когда выветривается смысл и тебе сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход – записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, а теперь про честные цифры. Вы готовы к главному движу года? Держитесь за кошельки. Цены на выпускные взлетели на 15%. По данным Superjob, праздник для девятиклассников обойдется примерно в 33 тысячи рублей, а для одиннадцатиклассников – в 45. Отдельный челлендж – это внешний вид. Наряд для выпускника – примерно 22 тысячи рублей. Для выпускницы – 23,5. Но оно, наверное, того стоит. Всех с наступающими и наступившими выпускными.

Если не хотите оказываться в неловком положении, то не рассказывайте все свои секреты и тайны друзьям. Они ведь явно могут поделиться со своими половинками-четвертинками. А их половины – это не всегда ваши друзья. Скорее наоборот. Знают двое, знает пятачок. Помните об этом под хиты на любимой волне.

Музыка очень скоро вернется, а мы продолжаем замечать в окружающих исключительно хорошие качества. Это квест, которым должен заняться каждый, чтобы выработать привычку мыслить по-доброму. А гнусных мыслей и без того хватает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости подоспели. Для четверти опрошенных граждан при выборе работы важным фактором является общественная польза компании и продуктов, которые она производит. Почти половина считает это дополнительным плюсом организации. 64% респондентов уверены, результаты их работы прямо или косвенно полезны для общества. Больше трети опрошенных граждан считают, их работа помогает улучшить качество жизни общества, оптимизировать процессы и улучшить жизнь.

Сегодня выхожу из дома и обратил внимание на обувь, которая ждет не дождется, когда я ее надену. Одна пара обуви ожидает холода, другая – дождя, третья – какого-нибудь мероприятия, четвертая уже ничего не ждет, а зря.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

ты, прохлада меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет. Было время, когда из предместья я мечтал по-мальчишески в дым, что я буду богат и известен, и что всеми я буду любим.

Александр Новиков просит не мучить прохладой, но погода в Москве будет мучить нас холодом и дождем. Завтра всем жителям столицы нужно одеться теплее, взять зонты. А если в вашем регионе солнечно, то наслаждайтесь завершением весны на все 100%. А мы надеемся, что лето будет радовать погодой. И вообще при любых обстоятельствах главное – это правильный настрой. Тепло, уют и хорошая музыкальная компания всегда здесь на радио «Шансон». Прямо сейчас «Любовь Успенская».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин – и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Неоднократный участник и лауреат музыкальной премии «Шансон года» группа «Лесоповал» в эфире радио «Шансон» с песней «Позволяю тебе не писать». Странное ощущение, когда ждешь от кого-то сообщение или звонок, а он не пишет или она. Ну а хочется именно с этим человеком общаться и встречаться, и смотреть в глаза. Очень часто такое происходит, но нужно всегда помнить, что вы достойны самого лучшего, и ваш человек проявит смелость и фантазию и будет рядом с вами. Надежный и стабильный спутник – это, конечно, радио «Шансон». Впереди Михаил Круг, Вика Цыганова, Любэ и прямо сейчас шуфутинский Михаил с песней «Мама».

0: колорит Алексей Петрухин с динамичным хитом «А в вагоне-ресторане». В мире сейчас, кстати, все больше говорят о медленных вечерах. Без суеты, без спешки, без бесконечной гонки. Просто время расслабления, хорошей музыки, разговоров и времени для себя. Поэтому берегите свое здоровье, отдыхайте, и пусть весь мир подождет, если нужно отдохнуть.
1: За

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ноги. Душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свела, что будут скоро деньги править, а не хорошие дела. Ты помнишь, девчонка, стихи мы читали на

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Да, мы понимаем, мы тоже иногда устаем, особенно вечером. Это Артур Руденко, «Романтика. Без любви твоей не смогу». А мы без вашей любви, поддержки, конечно, не сможем. Среда подходит к концу, а значит, можно, наконец, отпустить эту суету и просто жить этот вечер спокойно и хорошо. Меня зовут Рита Виноградова. Услышимся завтра.

врезался мне в ребро. И это все не так просто, как раньше казалось. Это, видимо, просто меня не касалось. Но лишь только коснулось, все сразу случилось. Ты в ответ улыбнулась, и солнце включилось. И к нему

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Ростовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая.

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно, ты уведи меня домой. Я так увяз,

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричат

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весну принес, сел на ветку грач. Мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь.

где Маша через годы пронесу через контрольно-следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает. Я вышел с мешком, нараспах расстегнул бушлат, у костров закопченный. А час до того и 7 лет до того я был человек заключенный.

этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой жизни

как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

мне в этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо. Дай руку мне, я в

Нагадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и согласен.

я на все прошлое. Забыть блатную жизнь и стать крутым. Меняю жизнь плохую на хорошую, а там еще, быть может, поглядим. А там еще посмотрим, кто на что горазд. Плохую ли я школу проходил? Быть может, только что сейчас пробил мой час, и шанс еще я свой не упустил.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробьются голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

на года махну рукой. Выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут вьюги дымоходов домовые, торжествующие пуги, усмиряя мысли злые. И когда завоют вьюги в дымоходах домовые, торжествующие пуги, усмиряя мне мысли злые.

радио «Шансон». Песни, которые есть только

Андрюха нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя, кричит, утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах

мною речь. Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

Я собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только беренди.

год, прекращает действовать код. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.